0: Радио Infinity. За успех.
1: Так вот теперь сидим.

0: Infinity.
1: Мы с тобою две капли разные, одной воды, слезы облака. Разобьемся об землю стразами, разлетимся вокруг да около. Бесконечное вниз стремление, награжденное солнце взглядом, принесет траве упоение, нас с тобою положит рядом.

Может быть, попадем на лица, по щекам разотрут руками. Нас не станет с тобой, сестрица, сохнет кожа воды следами. Или, может быть, в стекла оконные сердцем осени постучимся. Разбудить нам печали сонные тихим стоном души.

еще один раз завернуться в нежный шелк темно-синего знамени, чтобы еще раз подняться и чтобы опять пролиться, только бы не остаться в вечности льдом искриться.

0: Смоленской области 6 утра.
1: Погода на Инфинити.
2: С прогнозом погоды на радио Инфинити Андрей Иванов. Здравствуйте. В среду 22 июля ожидается переменная облачность. В утренние дневные часы пройдут кратковременные дожди. Ветер юго-западный, ночью слабый, днем 3-8 метров в секунду. Давление будет падать 735 миллиметров. Температура воздуха ночью 11-13, а днем 17-19 выше 0. В четверг 23 июля облачно с прояснениями. Утром возможны кратковременные дожди. Ночью 11-13, днем 18-20, в пятницу днем до плюс 22 и без осадков. Хорошей вам летней погоды и отличного настроения. Оставайтесь с нами на волнах радио Infinity.

0: вдохновляет людей на покупку. Плохая вызывает желание сменить канал.
1: Деннис Гарсия.
2: Реклама. Производственная компания приглашает на работу. Открыты вакансии. Оператор на линию по производству кормов. Фасовка, работа на экструдере и горизонтальной упаковочной машине. Сборщик-электрик. Слесарь механосборочных работ. Оператор на гибочный станок с ЧПУ. Мы предлагаем график 5 на 2 с 8 до 17 часов. Официальное трудоустройство по трудовому кодексу. Заработная плата от 64 тысяч рублей. Бесплатный трансфер из Верхненепровского, Сафоново и Дорогобужа. Обучение на рабочих местах. Контакты для связи. 8-915-650-07-72. Дорогобуш, улица Лермонтова, дом 18, территория училища. Звоните с 8 до 20.00. Будем рады видеть вас в нашей команде.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105. «Радио Инфинити». За успех!

0: Новости. За 14 лет автомобили в России подорожали в 4 раза. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Россияне стали чаще попадать в аварии из-за выезда на встречку. По статистике, с начала года по этой причине произошли больше 1700 ДТП. Это почти в полтора раза больше, чем годом ранее. ДТП на встречке почти всегда тяжелое. Количество жертв и пострадавших тоже растет. Среди причин называют проблемы организации дорожного движения, большое количество дорожных ремонтов на трассах и погоду. В начале года во многих регионах прошли аномальные снегопады. Количество аварий в этот период выросло. За 14 лет автомобили в России подорожали в 4 раза. По данным Российской ассоциации автодилеров, в 2012 году новый автомобиль в среднем стоил 800 тысяч рублей. Тогда за эти деньги можно было купить, например, Volkswagen Polo в топовой версии или Tiguan в базе. Сейчас средний новый автомобиль стоит 3 миллиона 300 тысяч рублей. Правда, и класс у такой машины выше. В этой ценовой категории немало крупных среднеразмерных кроссоверов в богатых комплектациях. В Крым можно провести до 200 литров топлива. Местные власти и спецслужбы увеличили разрешенный объем топлива для удобства автотуристов. На полуострове по-прежнему есть сложности с бензином, поэтому лучше запасаться топливом заранее. Учитывайте нюансы. Топливо нужно провозить в канистрах. Объем до 50 литров. Габариты не больше 65 на 75 сантиметров. Тару при въезде проверяют на рентгенаппарате. Большие бочки с собой везти бесполезно. На мост с ними не пустят. Еще больше новостей на портале колес.ру, а на этом у нас все. Хорошей дороги.
1: Радиостанция «Инфинити».

0: идеальное сообщение не пытается угодить всем. Оно точно попадает в сердце вашего покупателя.
1: Джонатан Ив.
2: Реклама. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы». В строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей. Сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. Зарплата от 80 тысяч рублей. Место работы – Драгобужский район. Официальное трудоустройство, зарплата достойная и выплачивается без задержек. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8-962-195-81-81. Звонить с 8 до 17 часов. 8-962-195-81-81.

0: А в этот день события, ставшие историей.
1: 22 июля 1894 года в 8 часов утра в Париже начались первые в истории автомобильные гонки. Инициатором соревнований стал главный редактор парижской газеты «Le Petit Journal» Пьер Жефар. Автомобильный пробег должен был продемонстрировать возможности нового вида транспорта – самодвижущихся экипажей. Участникам предстояло пройти на своих машинах заданный маршрут Париж-Руан за 12 часов. Машины впечатляли разнообразием формы конструкции. 39 автомобилей обладало двигателями внутреннего сгорания. За ними шли паровики в количестве 28 штук. Было представлено по 5 электро- и пневмоавтомобилей. 25 устройств попали в номинацию «Другие системы». После отборочных заездов к старту допустили 28 автомобилей, 14 с бензиновыми и 7 с паровыми двигателями. Уходя на дистанцию с полуминутным интервалом, машины покидали столицу и брали курс на Руан в 126 километрах к северу. Западу. До финиша удалось добраться лишь 17 машинам. Наибольшую скорость, более 22 км в час, развил 20-сильный паромобиль маркиза Альбера де Диона «Де Дион Бутон». Однако первый приз по решению жюри был разделен между двумя бензиновыми машинами марок «Пежо» и «Панар Левассор». Их сочли самыми надежными в эксплуатации.
2: 22 июля 1795 года премьерой оперы Козловского на слова Потемкина «Взятие Измаила» или «Зельмира и Смелон» в московском имении графа Николая Шереметьева открылся театр-дворец Останкино. Театр занимал во дворце центральное место. Влияние идеи театральности ощущалось во всем. Роскошь соседствовала с бутафорией. Парадный двор напоминал сценическое пространство в окружении флигелей кулис. Интерьеры сменяли друг друга, как картины в спектакле. Во время приемов, проходивших в Останкино, после спектакля в том же зале давался бал, затем следовал ужин в египетском павильоне. Театральная труппа, состоявшая из крепостных графа, насчитывала до 200 актеров, певцов и музыкантов, что позволяло ей успешно соперничать с императорским театром. Ее репертуар включал больше сотни опер, комедий, балетов, в том числе произведения французских и итальянских композиторов Гретри, Мансиньи, Паизелло и Пичини. Примадонной оперы была блистательная Прасковья Жемчугова, крепостная актриса, ставшая впоследствии супругой графа Шереметьева. В настоящее время Останкино – единственный в России театр 18 века, сохранивший сцену, зрительный зал, гримировочные комнаты и часть механизмов машинного отделения.
0: А в этот день события, ставшие историей.

0: Контрастная реклама рождается в муках творца, но приносит радость тысячам покупателей.
1: Максим Горький.
2: Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием. На производство ЖБИ требуются формовщики и разнорабочие. Высокая сдельная оплата. Звоните 8 800 250 66 96. Звонок бесплатный. 8 800 250 66 96. Центр отдыха «Ласточка» приглашает на работу воспитателей, вожатых, кухонных рабочих, мойщиков посуды, горничных, грузчиков. Продолжительность смены 14 дней. Возможность дополнительного заработка в период летнего отпуска. Льготные путевки для детей и работников. Премия за успешное завершение сезона. Дальнейшее трудоустройство на постоянные вакансии предприятия. Звоните 8 910 724 9725 и 8 915 653 27 34. Завод «Драгобуш-Котломаш» приглашает на работу котельщиков, машинистов крана, стропольщиков, штамповщика, испытателя на герметичность, такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев. Официальное трудоустройство. Также приглашаем на работу опытных специалистов по профессиям. Сварщик, электрик по грузоподъемным средствам, токарь-расточник, гибщик труб. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт, дорожный транспорт до работы и обратно из Сафоново, Драгобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовой предприятия.

За рулем, на работе, в спорте, дома. Доступно везде и всегда. Радио. Радио. И реклама на радио. Рекламируйся на радио. Просто, разумно, эффективно. Радио.

0: далеко не все происходящее в мире можно измерить деньгами. Есть такие моменты, в которых главное не личная выгода, а возможность остаться собой.
1: Звезды говорят.
2: Овны сегодня добьются полного взаимопонимания со своим любимым человеком. Вы и ваша вторая половинка решите дать друг другу еще один шанс. Забудете все прошлые разногласия и попытаетесь с чистого листа написать свой любовный роман.
0: Тельцы попытаются внести элемент интриги в процесс общения со своими сослуживцами. Вы намекнете коллегам, что начали новый роман, но обо всех подробностях, которые его сопровождают, будете старательно умалчивать.
2: Близнецы проведут сегодняшний день на редкость удачно и продуктивно. К вечеру у вас не останется незавершенных служебных дел, а также нерешенных вопросов относительно происходящего в своей личной жизни.
0: Ракам сегодня с наибольшим успехом будут удаваться дела, подразумевающие возможность проявить свободу творчества. Вашему начальству понравится, что вы отошли от стандартного подхода к работе и внесли в нее долю новизны и креатива.
2: У львов в этот день будет наблюдаться временное ухудшение самочувствия. Его спровоцирует ваш слишком пессимистичный эмоциональный настрой. И как только вы настроитесь на волну позитива, все проблемы с вашим здоровьем безвозвратно исчезнут.
0: Девам предстоит донести до своих детей какие-то прописные истины и общепринятые нормы морали. Чтобы педагогический процесс принес положительный результат, взгляните на мир глазами ребенка. И только после этого приступайте к своему монологу.
2: У весов этот день пройдет очень спокойно и предсказуемо. Вечером, подводя итоги всего, что с вами произошло, вы почувствуете удовольствие и невероятное облегчение. Ведь проблема, о которой вы много переживали, чудесным образом исчезла.
0: Скорпион рискует стать жертвой своей чрезмерной амбициозности. Желая продвинуть свою карьеру, вы возьметесь выполнять очень сложный проект. Но едва ознакомившись с его подробностями, поймете, что осуществить задуманное вам не под силу.
2: Стрельцы сегодня будут очень изобретательны и предприимчивы. Эти черты помогут вам избежать неудачи в делах, а вечером, оказавшись на романтической встрече, вы проявите природное остроумие и произведете неизгладимое впечатление на свою новую пассию.
0: Козероги сегодня будут с явной неохотой выполнять ворох своих повседневных дел. Вы будете мечтать о бескрайних морских просторах и о своем долгожданном отпуске, но вам придется вернуться в реальность и погрузиться в рутину.
2: Водолеи сегодня будут многое прощать своей второй половинке. Проявив уступчивость, вы предпримите дальновидный шаг. Любимый человек оценит ваше терпение и в награду за это позволит вам провести предстоящие выходные вместе с друзьями.
0: Рыбам сегодня захочется посетить исповедь или раскрыть свое сердце перед кем-то из близких людей. Оказавшись во власти внутренних переживаний, вы не сможете сосредоточенно подойти к своей работе, что еще больше усугубит вашу депрессию.

0: Смоленской области 7 утра.
1: Погода на Инфинити.
2: С прогнозом погоды на радио Инфинити Андрей Иванов, здравствуйте. В среду 22 июля ожидается переменная облачность. В утренние дневные часы пройдут кратковременные дожди. Ветер юго-западный, ночью слабый, днем 3-8 метров в секунду. Давление будет падать 735 миллиметров. Температура воздуха ночью 11-13, а днем 17-19 выше 0. В четверг 23 июля облачно с прояснениями. Утром возможны кратковременные дожди, ночью 11-13, днем 18-20, в пятницу днем до плюс 22 и без осадков. Хорошей вам летней погоды и отличного настроения. Оставайтесь с нами на волнах радио Infinity.

0: ваше рекламное послание должно звучать ясно и громко, иначе оно затеряется среди шума.
1: Ричард Брэнсон.
2: Реклама. Турагентство «Турцентр Сафонова» приглашает вас в путешествие на несколько дней. С 23 по 27 июля праздник военно-морского флота в Санкт-Петербурге. Вас ждет обзорная экскурсия по городу, экскурсия в Царское село, Екатерининский дворец, янтарная комната, посещение праздничной программы в день ВМФ. 1-2 августа Брест, Пинск, экскурсия по Брестской крепости, в Музее обороны Брестской крепости, вечерняя прогулка по Бресту, обзорная экскурсия по Пинску, древнему культурному историческому центру, дворец Бутримовичей, памятник 18 века. Запись 8-920-322-85-82. Город Сафоново, улица Энгельса, дом 5. Организации на постоянную работу требуется водитель категории «Б». График работы 5 на 2. Заработная плата 60 тысяч рублей в месяц. А также грузчик на продовольственный склад. Заработная плата 35 тысяч рублей в месяц. Официальное трудоустройство – полный соцпакет. Обращаться по телефонам 8-910-717-10-39, а также 8-48-144-427-02-411-57-414-93. Строительную организацию для выполнения работ на площадке ПАО «Драгобуш» требуются работники на должность мастера, производителя работ. А также по рабочим вакансиям – пескоструйщики, отделочники, изолировщики, фасадчики. А также требуется делопроизводитель. Зарплата высокая. Обращаться по телефону 8-991-520-36-19. 8-991-520-36-19. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Драгобуш, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».

0: новости страны и мира. О главном.
1: Замсекретаря общественной палаты Владислав Гриб предложил ввести скидки для неработающих пенсионеров на все услуги ЖКХ. Об этом сообщает РИА Новости. По его словам, такая мера позволит сохранить население малых городов и деревень, где пожилые люди чаще всего живут в частных домах. Их расходы на содержание жилья и коммунальные услуги зачастую выше, чем у проживающих в многоквартирных домах. Субсидии должны быть установлены на федеральном уровне, уточнил Гриб. Можно учитывать площадь жилья, чтобы не было ситуации, когда большая квартира полностью освобождается от оплаты. Часть жилплощади пропорционально должна быть освобождена от коммунальных услуг, отметил член общественной палаты. В Следственном комитете России призвали запустить специальный сервис с проверенными вакансиями, который поможет бороться с вовлечением несовершеннолетних в преступные схемы. Об этом сообщила заместитель председателя Следственного комитета России Елена Леоненко. Зампред подчеркнула, что подростки нередко сталкиваются с нехваткой карманных денег, из-за чего пытаются найти источник дохода. При этом особенно часто они обращают внимание на более быстрые и легкие способы заработка, однако несовершеннолетние не понимают, какие риски за ними. При этом ситуацию осложняет тот факт, что во время учебы школьникам оказывается трудно найти подходящий им график. «Мы отстаиваем идею создания и популяризации сервисов по поиску работы для несовершеннолетних, облегчение их трудоустройства и льгот для работодателей. Можно сделать отдельное приложение с проверенными работодателями», — объяснила эксперт. И в завершении выпуска ВК-видео провело аналитику, согласно которому хорроры – один из самых востребованных жанров у пользователей. Платформа опубликовала результаты исследования. По информации площадки, наибольшей популярностью фильмы ужасов пользуются у молодой аудитории. Отмечается, что почти каждый третий пользователь в возрасте от 18 до 24 лет смотрит хорроры, чтобы отвлечься от проблем. 55% респондентов хотя бы иногда смотрят ужастики, при этом популярнее жанр среди мужчин – 64%, подростков – 65% и пользователей в возрасте от 18 до 24 лет – 83%. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
2: Радио Infinity.

0: истории привлекают людей. Поэтому в рекламе рассказывайте интересные истории о вашем продукте.
1: Марк Цукерберг.
2: Реклама. «Скала» возвращает обратно в 2000-е. Перезагрузка. Помните, как влюблялись под рингтоны «Руки вверх», писали СМС и танцевали до утра? Все это возвращается. 1 августа кафе «Скала» отмечает 20 лет и устраивает самую громкую вечеринку лета. В программе «Два диджея и хиты нулевых», яркая программа от Элен Бурмистровой, фотограф и конкурсы в стиле «Горько» и мощные призы. Подарки от заведения, специальный гость из прошлого для полного отрыва. На встрече гостей «Велкам» с приветственным фуршетом. Танцуем до 5 утра. Дресс-код – джинсы с низкой посадкой, блестки, банданы, джинсы скини и цветные очки. Доставайте все из шкафов. Кафе «Скала», первый микрорайон, 1 августа, вход 1000 рублей. Детали и бронь по телефону 8-910-711-04-64, Элен. 8-910-782-77-12, кафе «Скала». Будет жарко и очень громко. «Скала», с днем рождения! 18+. Швейное предприятие по пошиву несложных трикотажных изделий ассортимента фабрики «Шарм Твое» объявляет набор швей в цеха, расположенные в городе Дорогобуш. Заработная плата 2 раза в месяц, сдельная. Лучшие расценки в районе. График 5/2. Телефон 8-908-282-22-22. Ждем вас в наш дружный коллектив. 8-908-282-22-22. В связи с расширением производства крупнейший производитель молока Смоленской области «Золотая Нива» приглашает свои ряды на вакансии. Начальник кормоцеха, зарплата 120 тысяч рублей. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 77 тысяч. Водитель погрузчика, 100 тысяч. Водитель грузового транспорта, 90 тысяч рублей. Водитель категории С, 60 тысяч. Слесарь-ремонтник, от 70 до 80 тысяч. Тракторист-машинист, 120 тысяч рублей. Тракторист-механизатор, от 80 до 120 тысяч. Оператор по искусственному осеменению от 115 тысяч. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами, 65 тысяч рублей. Животновод, 80 тысяч. Бухгалтер, 60 тысяч. Ветеринарный врач и зоотехник, 100 тысяч рублей. Ветеринарный врач-ортопед, 120 тысяч рублей. Механик по техобслуживанию транспорта, инженер-программист, 100 тысяч рублей. Механик-автоэлектрик, 90 тысяч рублей. Озеленитель, 60 тысяч, повар 50 тысяч, подсобный рабочий 60 тысяч, диспетчер 55 тысяч, уборщица 40 тысяч рублей, а также управляющий фирмой, главный ветеринарный врач, главный зоотехник, сервисный инженер доильного и холодильного оборудования. Зарплата обсуждается на собеседовании с каждым кандидатом отдельно. Доставка до места работы из Дорогобужа, Сафонова и Верхнепровского. Агрокомплекс обеспечен самой современной техникой и оборудованием от ведущих мировых производителей. Звоните 8-910-724-9740 и 8-910-722-5805. Служба по контракту в армии России – твой выбор. Зарплата от 4 миллионов рублей в год. Единовременная выплата – 1 миллион 600 тысяч рублей. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии, возможность списания долгов по кредитам. При оказании содействия и сопровождении кандидата до заключения контракта выплачивается 100 тысяч рублей. Подробности по телефонам 68-71-45 и 22-15-22.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити»

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы, представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Evolute iSky нового поколения появится в продаже в конце июля. Некоторые дилеры уже начали принимать заказы. Смена поколений принесет электрическому кроссоверу новую платформу. Он станет крупнее и мощнее. Запас хода вырастет, а время зарядки в быстром режиме уменьшится. Также машина получит теплый пакет и дополнительную подготовку кузова. Новый Voya Taishin поступит в продажу в сентябре. Накануне представители бренда официально анонсировали грядущую новинку. Taishin — это самая крупная модель в линейке Voya. По габаритам сопоставима с L9. Под капотом гибридная силовая установка мощностью 517 лошадиных сил. Цены пока не объявлены. Зато раскрыты подробности об уровне локализации G-Tour X70+. Кроссоверы оснащаются российскими шинами, стеклами, дисками, аккумуляторами, приводными валами и элементами выхлопной системы. Также у них несколько электронных блоков, краски, мастики, герметики для краски кузова тоже от местных поставщиков. Недавно в России стартовали продажи нового Валдай 45 Pro. Это магистральный тягач 18-тонник российской сборки. Машину глубоко адаптировали для наших условий и климата. Версия Pro отличается от обычной более мощным двигателем, увеличенной колесной базой и объемом топливных баков. Можно заправить больше 1000 литров. Расширенный набор электрооборудования. Подробнее о Валдай 45 Pro в тест-драйве на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.

0: важно понимать своего клиента настолько хорошо, чтобы предлагать ему тот самый товар, о котором он еще сам не подозревает.
1: Рональд Рейган.
2: Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.

0: квадратный метр. Профлист для забора в наличии высотой 2 метра, толщиной 0,4, 900 рублей за лист. Есть более тонкие листы дешевле. Квадрат труба для забора 20 на 40, толщиной 2 мм, 105 рублей за метр, 630 рублей за 6 метров. Автостекла на все иномарки в районе 4500. Триммеры 58 кубиков, всего 4750 рублей. Большой выбор. Леска и все расходники. Большой выбор запчастей на триммеры, щетки для электроинструмента. Также в продаже лавочки, качели, беседки. Лавочка простая 3000 с коваными элементами 3500. Беседки 15000, качели от 10 до 12 тысяч. Мотоцикл Enduro Champ. Объем 300 кубиков, всего 150 тысяч в наличии. На Озоне и в интернете около 200. Мотоблоки от 23 тысяч. Плуги, грунтозацепы и многое другое по отличным ценам, а также страховка. Город Драгобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. В отдел технического контроля завода «Драгобуш-Котломаш» требуются контролеры ОТК. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхненепровского. Бесплатные обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС. Драгобужский отдел вневедомственной охраны приглашает на работу полицейского группы задержания и полицейского водителя группы задержания. Полный социальный пакет, достойная заработная плата, отпуск от 40 суток, предоставление санаторно-курортного и медицинского обслуживания для сотрудников и членов его семьи, бесплатное заочное обучение в высших учебных заведениях Росгвардии. По вопросам приема обращаться: поселок Верхнепровский, улица Строителей, дом 11А, телефон 5 46 59.
1: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8-910-712-105.
2: Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
3: Владимир Путин заявил, что граждане должны получать приобретенные квартиры и дома в установленные сроки и надлежащего качества, об этом сообщает информационное агентство Data.ru. Такое заявление глава государства сделал во время встречи с заместителем председателя правительства Маратом Хуснуллиным. Вице-премьер сообщил, что Кабмин принимает меры для того, чтобы россияне своевременно получали жилье, за которое уже заплатили. В ответ президент подчеркнул, что недвижимость должна передаваться не только без задержек, но и соответствовать требованиям по качеству. Кроме того, Путин отметил эффективность программы семейной ипотеки, назвав ее одним из важных инструментов поддержки граждан.
2: Копейка рубль бережет.
3: Пенсии во избежание их обесценивания необходимо индексировать не один раз в год, а ежеквартально по текущему уровню инфляции. Такое мнение выразил депутат Сергей Миронов. Индексировать пенсии по уму надо ежеквартально, потому что когда раз в год они индексируются, это мы берем инфляцию прошлого года, а пенсионеры покупают по инфляции этого, которая несравнима с тем, что было в прошлом году, цитирует депутата ТАСС. Как пояснил Миронов, индексация пенсии раз в квартал даст возможность учесть текущий уровень инфляции.
2: Закрома Родины.
3: Минпромторг России рассматривает возможность распространения действия механизма российской полки после его запуска и на детские товары. Об этом рассказал в интервью РИА Новости замглавы Минпромторга Иван Куликов. Требование о российской полке, как пояснил Куликов, обяжет субъекты торговли устанавливать минимальную долю продукции российских производителей на полках, торговых сетях и на маркетплейсах. После запуска механизма мы проработаем вопрос его распространения на детские товары, отметил он. По словам Куликова, преобладание на полках импортной продукции наблюдается во многих сегментах, в связи с чем Минпромторг работает над созданием более благоприятных условий для российских предприятий. Например, в текущем году прорабатывается возможность запуска ряда пилотных механизмов поддержки. Речь идет о продвижении детских игр на маркетплейсах и субсидии на производство детских игрушек с анимационными образами. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
2: Кошелек. Infinity. В каждый приемник.
4: Я как Федерико Феллини.

0: Смоленской области 8 утра.
1: Погода на Инфинити.
2: С прогнозом погоды на радио Инфинити Андрей Иванов, здравствуйте. В среду 22 июля ожидается переменная облачность. В утренние дневные часы пройдут кратковременные дожди. Ветер юго-западный, ночью слабый, днем 3-8 метров в секунду. Давление будет падать 735 миллиметров. Температура воздуха ночью 11-13, а днем 17-19, выше 0. В четверг 23 июля облачно с прояснениями. Утром возможны кратковременные дожди. Ночью 11-13, днем 18-20, в пятницу днем до плюс 22 и без осадков. Хорошей вам летней погоды и отличного настроения. Оставайтесь с нами на волнах радио Infinity.

Вы слушаете радиоканал «Радио Инфинити». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-67-00364 от 10 апреля 2025 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Смоленской области. Для детей старше 12 лет.

0: платить дороже, если поверит в ценность вашего продукта.
1: Антон Чехов.
2: Реклама. Информация для абитуриентов. Российский новый университет Москва ведет прием на заочное и очно-заочное дистанционное обучение. Государственный диплом. Количество мест и сроки приема ограничены. Бакалавриат. Прикладная информатика, бизнес-информатика, менеджмент, экономика, государственное и муниципальное управление. Юриспруденция, политология, управление персоналом, туризм, гостиничное дело, психолого-педагогическое образование, реклама и связи с общественностью. Социальная работа, таможенное дело, специалитет, магистратура, прикладная информатика, менеджмент, экономика, государственное и муниципальное управление, финансы и кредит, юриспруденция, управление персоналом, психолого-педагогическое образование, а также колледж, экономика и бухгалтерский учет по отраслям, банковское дело. Документы можно подать лично или дистанционно. Территориальный центр, поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, 10Б, телефон 8 900 223 0258, Макс и Телеграм. Не упустите возможность получить высшее образование в своем регионе. 8 900 223 0258. Производственная компания приглашает на работу. Открыты вакансии. Оператор на линию по производству кормов. Фасовка, работа на экструдере и горизонтальной упаковочной машине. Сборщик-электрик. Слесарь механосборочных работ. Оператор на гибочный станок с ЧПУ. Мы предлагаем график 5 на 2 с 8 до 17 часов. Официальное трудоустройство по Трудовому кодексу. Заработная плата от 64 тысяч рублей. Бесплатный трансфер из Верхненепровского, Сафоново и Дорогобужа. Обучение на рабочих местах. Контакты для связи. 8 915 650 07 72. Дорогобуж, улица Лермонтова, дом 18, территория училища. Звоните с 8 до 20:00. Будем рады видеть вас в нашей команде.

0: мысль рекламы заставит человека сказать «Да, я хочу купить именно это».
1: Дон Эйнштейн. Реклама. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы».
2: В строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей. Сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. Зарплата от 80 тысяч рублей. Место работы – Драгобужский район. Официальное трудоустройство, зарплата достойная и выплачивается без задержек. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8-962-195-81-81. Звонить с 8 до 17 часов. 8-962-195-81-81.
3: Телефон рекламной службы Radio Infinity 8-910-712-105. Radio Infinity.
4: С нами тепло.

0: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. ВКонтакте полностью переходит в доменную зону .ru. Социальная сеть ВКонтакте объявила о переходе с международного домена .com на российский .ru. Разработчики сервиса также рассказали, как осуществить так называемый переезд на пользовательском ПК. 16 июля пользователи ВКонтакте начали получать уведомления о переходе с адреса vk.com на vk.ru. Компания заявила, что это все тот же ВКонтакте, но быстрее и надежнее. Никаких изменений в дизайне и функциональности соцсети в связи с переездом не произошло. Соцсеть ВКонтакте завершает переезд на российский домен веб-адрес vk.ru. Далее мы будем поддерживать доступность сервисов только в доменной зоне .ru, проинформировали в пресс-службе ВКонтакте. Мобильная версия ВК продолжила работать в обычном режиме, а при первом входе через браузер на новый домен пользователям рекомендуется сменить фрагмент .com на .ru прямо в адресной строке. После этого дальнейшее перенаправление будет происходить автоматически. Нововведение совпало по времени с удалением клиента ВКонтакте из Google Play. Но официально о связи этих событий пресс-служба соцсети не заявляла. Мобильный клиент ВК для платформы Android по-прежнему доступен в Рустор, Samsung Galaxy Store, Huawei App Gallery, Xiaomi Get Apps и других альтернативных магазинах приложений. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет новости. Инфинити.

0: заставить потребителя забыть обо всем остальном мире хотя бы на мгновение.
1: Клифтон Тернер.
2: Реклама. На производство ЖБИ требуются формовщики и разнорабочие. Высокая сдельная оплата. Звоните 8 800 250 66 96. Звонок бесплатный. 8 800 250 66 96.
3: Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
4: «Скала» возвращает обратно в 2000-е. Перезагрузка. Помните, как влюблялись под рингтоны «Руки вверх», писали смс и танцевали до утра? Все это возвращается. 1 августа кафе «Скала» отмечает 20 лет и устраивает самую громкую вечеринку лета. В программе два диджея и хиты нулевых, яркая программа от Элен Бурмистровой, фотограф и конкурсы в стиле «Горько» и мощные призы, подарки от заведения, специальный гость из прошлого для полного отрыва. На встрече гостей welcome с приветственным фуршетом. Танцуем до 5 утра. Дресс-код. Джинсы с низкой посадкой, блестки, банданы, джинсы скини и цветные очки. Доставайте все из шкафов. Кафе «Скала», первый микрорайон, 1 августа, вход 1000 рублей. Детали и бронь по телефону 8-910-711-04-64, Элен. 8-910-782-77-12, кафе «Скала». Будет жарко и очень громко. «Скала», с днем рождения! 18+.
5: Центр отдыха «Ласточка» приглашает на работу воспитателей, вожатых, кухонных рабочих, мойщиков посуды, горничных, грузчиков. Продолжительность смены 14 дней. Возможность дополнительного заработка в период летнего отпуска. Льготные путевки.

на герметичность. Такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев. Официальное трудоустройство. Также приглашаем на работу опытных специалистов по профессиям. Сварщик, электрик по грузоподъемным средствам. Токарь-расточник. Гибщик труб. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеевровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донорства. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8 951 711 89 19 или пишите в МАКС.

0: все происходящее в мире можно измерить деньгами. Есть такие моменты, в которых главное не личная выгода, а возможность остаться собой.
1: Звезды говорят.
2: Овны сегодня добьются полного взаимопонимания со своим любимым человеком. Вы и ваша вторая половинка решите дать друг другу еще один шанс. Забудете все прошлые разногласия и попытаетесь с чистого листа написать свой любовный роман.
0: Тельцы попытаются внести элемент интриги в процесс общения со своими сослуживцами. Вы намекнете коллегам, что начали новый роман, но обо всех подробностях, которые его сопровождают, будете старательно умалчивать.
2: Близнецы проведут сегодняшний день на редкость удачно и продуктивно. К вечеру у вас не останется незавершенных служебных дел, а также нерешенных вопросов относительно происходящего в своей личной жизни.
0: Ракам сегодня с наибольшим успехом будут удаваться дела, подразумевающие возможность проявить свободу творчества. Вашему начальству понравится, что вы отошли от стандартного подхода к работе и внесли в нее долю новизны и креатива.
2: У львов в этот день будет наблюдаться временное ухудшение самочувствия. Его спровоцирует ваш слишком пессимистичный эмоциональный настрой. И как только вы настроитесь на волну позитива, все проблемы с вашим здоровьем безвозвратно исчезнут.
0: Девам предстоит донести до своих детей какие-то прописные истины и общепринятые нормы морали. Чтобы педагогический процесс принес положительный результат, взгляните на мир глазами ребенка. И только после этого приступайте к своему монологу.
2: У весов этот день пройдет очень спокойно и предсказуемо. Вечером, подводя итоги всего, что с вами произошло, вы почувствуете удовольствие и невероятное облегчение. Ведь проблема, о которой вы много переживали, чудесным образом исчезла.
0: Скорпион рискует стать жертвой своей чрезмерной амбициозности. Желая продвинуть свою карьеру, вы возьметесь выполнять очень сложный проект. Но едва ознакомившись с его подробностями, поймете, что осуществить задуманное вам не под силу.
2: Стрельцы сегодня будут очень изобретательны и предприимчивы. Эти черты помогут вам избежать неудачи в делах, а вечером, оказавшись на романтической встрече, вы проявите природное остроумие и произведете неизгладимое впечатление на свою новую пассию.
0: Козероги сегодня будут с явной неохотой выполнять ворох своих повседневных дел. Вы будете мечтать о бескрайних морских просторах и о своем долгожданном отпуске, но вам придется вернуться в реальность и погрузиться в рутину.
2: Водолеи сегодня будут многое прощать своей второй половинке. Проявив уступчивость, вы предпримете дальновидный шаг. Любимый человек оценит ваше терпение и в награду за это позволит вам провести предстоящие выходные вместе с друзьями.
0: Рыбам сегодня захочется посетить исповедь или раскрыть свое сердце перед кем-то из близких людей. Оказавшись во власти внутренних переживаний, вы не сможете сосредоточенно подойти к своей работе, что еще больше усугубит вас.

0: рекламная кампания создает миф, а потом превращает его в реальность.
1: Билл Хейден.
2: Реклама. Туристическое агентство «Турцентр город Сафоново» приглашает вас в увлекательные летние туры в Москву. 26 июля. Москва. Прогулка по Воробьевым горам, захватывающая поездка на фуникулёре, на канатной дороге над Москвой-рекой, Красная площадь, парк Зарядье и Парящий мост. 9 августа. Москва. Цирк братьев Запашных. Самая главная премьера этого года «Совсем большой». Далее прогулка по ВДНХ. С нами удобно. Забираем туристов из Верхнепровского, Драгобужа, Сафоново, Вязьма, Гагарина. Запись по телефону 8 920 322 85 82. Турцентр, город Сафоново, улица Энгельса, дом 5. Подарите семье яркий летний день в Москве.
3: Организации на постоянную работу требуется водитель категории «Б». График работы 5 на 2. Заработная плата 60 тысяч рублей в месяц. А также грузчик на продовольственный склад. Заработная плата 35 тысяч рублей в месяц. Официальное трудоустройство, полный соцпакет. Обращаться по телефонам 8 910 717 10 39, а также 8 48 144 4 2702 4 11 57 4 14 9.
4: Строительную организацию для выполнения работ на площадке ПАО «Драгобуш» требуются работники на должность мастера, производителя работ, а также по рабочим вакансиям – пескоструйщики, отделочники, изолировщики, фасадчики. А также требуется делопроизводитель. Зарплата высокая. Обращаться по телефону 8 991 520 3619. 8 991 520 3619.
5: Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхнепровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Драгобуш, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».
6: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8 910 712 105.
7: Инфинити.

0: новости. За 14 лет автомобили в России подорожали в 4 раза. Об этом не только в нашем выпуске на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Россияне стали чаще попадать в аварии из-за выезда на встречку. По статистике, с начала года по этой причине произошли больше 1700 ДТП. Это почти в полтора раза больше, чем годом ранее. ДТП на встречке почти всегда тяжелое. Количество жертв и пострадавших тоже растет. Среди причин называют проблемы организации дорожного движения, большое количество дорожных ремонтов на трассах и погоду. В начале года во многих регионах прошли аномальные снегопады. Количество аварий в этот период выросло. За 14 лет автомобили в России подорожали в 4 раза. По данным Российской ассоциации автодилеров, в 2012 году новый автомобиль в среднем стоил 800 тысяч рублей. Тогда за эти деньги можно было купить, например, Volkswagen Polo в топовой версии или Tiguan в базе. Сейчас средний новый автомобиль стоит 3 миллиона 300 тысяч рублей. Правда, и класс у такой машины выше. В этой ценовой категории немало крупных среднеразмерных кроссоверов в богатых комплектациях. Крым можно провести до 200 литров топлива. Местные власти и спецслужбы увеличили разрешенный объем топлива для удобства автотуристов. На полуострове по-прежнему есть сложности с бензином, поэтому лучше запасаться топливом заранее. Учитывайте нюансы. Топливо нужно провозить в канистрах. Объем до 50 литров. Габариты не больше 65 на 75 сантиметров. Тару при въезде проверяют на рентгенаппарате. Большие бочки с собой везти бесполезно. На мост с ними не пустят. Еще больше новостей на портале колеса.ру, а на этом у нас все. Хорошей дороги.
1: Радиостанция Infinity.

0: воспринимается зрителем интуитивно, словно давно знакомая мелодия.
1: Джошуа Белл.
2: Реклама. «Скала» возвращает обратно в 2000-е. Перезагрузка. Помните, как влюблялись под рингтоны «Руки вверх», писали смс и танцевали до утра? Все это возвращается. 1 августа кафе «Скала» отмечает 20 лет и устраивает самую громкую вечеринку лета. В программе два диджея и хиты нулевых, яркая программа от Элен Бурмистровой, фотограф и конкурсы в стиле «Горько» и мощные призы. Подарки от заведения, специальный гость из прошлого для полного отрыва. На встрече гостей «Welcome» с приветственным фуршетом. Танцуем до 5 утра. Дресс-код. Джинсы с низкой посадкой, блестки, банданы, джинсы скини и цветные очки. Доставайте все из шкафов. Кафе «Скала», первый микрорайон, 1 августа, вход 1000 рублей. Детали и бронь по телефону 8-910-711-04-64, Элен. 8-910-782-77-12, кафе «Скала». Будет жарко и очень громко. «Скала», с днем рождения! 18+.
3: В связи с расширением производства в стабильную компанию «Золотая Нива» срочно требуется специалист по подбору персонала на условиях сдельной оплаты труда. Уровень дохода за месяц составит 30 тысяч рублей плюс премия за каждого трудоустроенного сотрудника в компанию. Категория рабочего 40 тысяч рублей, категория специалиста 80 тысяч рублей, категория руководителя или главного специалиста 100 тысяч рублей. По факту прохождения ими испытательного срока. Допускается удаленный режим работы. Официальное трудоустройство в соответствии с трудовым кодексом. Полный соцпакет. Доставка транспортом компании из Драгобужа, Верхненепровского, Сафоново. Обращаться: Смоленская область, Сафоновский район, деревня Войновщина. Телефон 8-910-724-9740.
4: Телефон рекламной службы радио Infinity 8-900.

Защитник Бруклин Нетс Егор Демин был включен во вторую символическую пятерку летней лиги НБА по итогам голосования. 20-летний россиянин набирал в среднем 21 очко за игру. По оценке ESPN, Демин выглядел совершенно другим и гораздо более целостным игроком этим летом, активно атакуя с ведением, уверенно действуя в роли плеймейкера. Руководство петербургского «Зенита», выступающего в единой лиге, объявило о расторжении контракта с 31-летним американским разыгрывающим Ксавьером Муном. Баскетболист выступал за клуб с позапрошлого года, однако в августе прошлого года покинул команду и вернулся лишь в январе. В прошлом сезоне он провел 26 матчей в регулярном чемпионате и плей-офф единой лиги, в среднем набирая 11 очков. Теперь «Зенитовцы», лишившиеся также Трента Фрейзера, приступят к поиску нового основного разыгрывающего. В летнее трансферное окно ЦСКА ведет активную работу одновременно по двум нападающим: продаже своего и покупке нового. Президент Boca Juniors лично позвонил боссам красно-синих по поводу трансфера 25-летнего аргентинского форварда Лусиано Ганду, вымененного у «Зенита» в начале года на Игоря Дивеева. Параллельно армейцы ищут замену и нацелились на нападающего казанского «Рубина» Мерилинда Даку. В агентстве, представляющем интересы 28-летнего албанца, подтвердили интерес со стороны нескольких футбольных клубов, включая ЦСКА, но подчеркнули, что игрок сосредоточен на выступлениях за «Рубин». СМИ сообщают, что московский клуб готов активировать опцию выкупа Даку, которая составляет 10 миллионов евро, а главный тренер ЦСКА Дмитрий Игдисамов уже одобрил возможный переход. В минувшем сезоне Даку провел за «Рубин» 29 матчей и забил 11 голов, заняв 7-е место в списке лучших бомбардиров РПЛ. Действующий чемпион России «Зенит» продолжает бороться за полузащитника бразильского «Ботафога» Данила. Петербургский клуб готов предложить футболисту зарплату, значительно превышающую ту, которую ему может предоставить бразильский «Палмейрас», сообщает ESPN Brazil. При этом сам 25-летний игрок предпочел бы либо продолжить карьеру в одном из ведущих европейских чемпионатов, либо вернуться в «Палмейрас», за который уже выступал ранее. Потенциальная сумма сделки оценивается в 20-25 миллионов евро, однако его нынешний клуб рассчитывает выручить за этот трансфер не менее 30. «Зенит» же предлагает клубу все 35 миллионов и по 4 миллиона в год самому футболисту. В этом сезоне чемпионата Бразилии хавбек провел 12 матчей, забил 7 голов и отдал 2 голевые передачи. Это были спортивные события, достойные

0: самые эффективные рекламные лозунги просты, понятны и глубоко откладываются в памяти.
1: Фрэнк Лунс.
2: Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
3: Хорошие новости от магазина «Мастер Мебель». В связи с обновлением ассортимента мы предлагаем покупателям значительные скидки на витринную мебель. Ждем вас по адресу Сафонова, улица Шахтерская, дом 6. С 9 до 18 часов. В субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». Магазин на улице Карла Маркса, 35, продолжает радовать вас низкими ценами на кровлю. Например, черепица толщиной 0,4 мм всего 430 рублей за квадратный метр. Профлист для забора в наличии высотой 2 метра толщиной 0,4 – 900 рублей за лист. Есть более тонкие листы дешевле. Квадрат труба для забора 20 на 40 толщиной 2 мм – 105 рублей за метр. 630 рублей за 6 метров. Автостекла на все иномарки в районе 4500. Триммеры 58 кубиков всего 4750 рублей. Большой выбор. Леска и все расходники. Большой выбор запчастей на триммеры, щетки для электроинструмента. Также в продаже лавочки, качели, беседки. Лавочка простая 3000 с коваными элементами 3500. Беседки 15000, качели от 10 до 12 тысяч. Мотоцикл Enduro Champ. Объем 300 кубиков, всего 150 тысяч в наличии. На Озоне и в интернете около 200. Мотоблоки от 23 тысяч. Плуги, грунтозацепы и многое другое по отличным ценам, а также страховка. Город Драгобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. В отдел технического контроля завода «Драгобуш-Котломаш» требуются контролеры ОТК. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8 951 711 89 19 или пишите в МАКС.
4: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8 910 712 105.
5: Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
6: Владимир Путин заявил, что граждане должны получать приобретенные квартиры и дома в установленные сроки и надлежащего качества. Об этом сообщает информационное агентство Data.ru. Такое заявление глава государства сделал во время встречи с заместителем председателя правительства Маратом Хуснуллиным. Вице-премьер сообщил, что Кабмин принимает меры для того, чтобы россияне своевременно получали жилье, за которое уже заплатили. В ответ президент подчеркнул, что недвижимость должна передаваться не только без задержек, но и соответствовать требованиям по качеству. Кроме того, Путин отметил эффективность программы семейной ипотеки, назвав ее одним из важных инструментов поддержки граждан.
7: Копейка рубль бережет.
6: Пенсии во избежание их обесценивания необходимо индексировать не один раз в год, а ежеквартально, потеквартально по текущему уровню инфляции. Такое мнение выразил депутат Сергей Миронов. Индексировать

0: запуска и на детские товары. Об этом рассказал в интервью РИА Новости замглавы Минпромторга Иван Куликов. Требования о российской полке, как пояснил Куликов, обяжут субъекты торговли устанавливать минимальную долю продукции российских производителей на полках, торговых сетях и на маркетплейсах. После запуска механизма мы проработаем вопрос его распространения на детские товары, отметил он. По словам Куликова, преобладание на полках импортной продукции наблюдается во многих сегментах, в связи с чем Минпромторг работает над созданием более благоприятных условий для российских предприятий. Например, в текущем году прорабатывается возможность запуска ряда пилотных механизмов поддержки. Речь идет о продвижении детских игр на маркетплейсах и субсидии на производство детских игрушек с анимационными образами. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
1: Кошелек. Радио Infinity. Время загадывать желание.

0: обсуждать, развлекать и продавать.
1: Дэвид Огилви.
2: Реклама. Информация для абитуриентов. Российский новый университет Москва ведет прием на заочное и очно-заочное дистанционное обучение. Государственный диплом. Количество мест и сроки приема ограничены. Бакалавриат. Прикладная информатика, бизнес-информатика, менеджмент, экономика, государственное и муниципальное управление. Юриспруденция, политология, управление персоналом, туризм, гостиничное дело, психолого-педагогическое образование, реклама и связи с общественностью. Социальная работа, таможенное дело, специалитет, магистратура, прикладная информатика, менеджмент, экономика, государственное и муниципальное управление, финансы и кредит, юриспруденция, управление персоналом, психолого-педагогическое образование, а также колледж, экономика и бухгалтерский учет по отраслям, банковское дело. Документы можно подать лично или дистанционно. Территориальный центр, поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, 10Б, телефон 8 900 223 0258, Макс и Телеграм. Не упустите возможность получить высшее образование в своем регионе. 8 900 223 0258. Производственная компания приглашает на работу. Открыты вакансии. Оператор на линию по производству кормов. Фасовка, работа на экструдере и горизонтальной упаковочной машине. Сборщик-электрик. Слесарь механосборочных работ. Оператор на гибочный станок с ЧПУ. Мы предлагаем график 5 на 2 с 8 до 17 часов. Официальное трудоустройство по Трудовому кодексу. Заработная плата от 64 тысяч рублей. Бесплатный трансфер из Верхненепровского, Сафоново и Дорогобужа. Обучение на рабочих местах. Контакты для связи 8 915 650 07 72. Дорогобуж, улица Лермонтова, дом 18, территория училища. Звоните с 8 до 20.00. Будем рады видеть вас в нашей команде.
1: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8 910 712 105.
3: Радиостанция Инфинити.

0: новости страны и мира. О главном.
1: Право на ежегодный оплачиваемый отпуск увеличенной продолжительности имеют определенные категории граждан. К ним относятся педагогические работники, государственные и муниципальные служащие, несовершеннолетние, люди с инвалидностью, ученые, а также сотрудники, занятые на работах с химическим оружием, сообщила РИА Новости старший преподаватель университета имени Кутафина Анастасия Колодяжная. В законодательстве о труде различают удлиненный основной отпуск свыше 28 календарных дней и дополнительный оплачиваемый отпуск, который предоставляется помимо основного. Эксперт отметила, что, например, несовершеннолетние могут отдыхать 31 календарный день в удобное для них время, инвалиды не менее 30 дней, а педагоги от 42 до 56 дней. С июля в России действует закон, отменяющий двойное наказание за одно и то же нарушение правил дорожного движения, сообщила изданию Prime директор юридической группы Мария Яковлева. Она отметила, что принцип «нельзя наказывать дважды за одно и то же» был и раньше, но существовала и процедура, которая позволяла его обойти. Например, при ДТП с пешеходом водителя могли оштрафовать за то, что он не уступил дорогу, а потом лишить прав или назначить еще один штраф, если был причинен вред здоровью пострадавшего. По словам юриста, теперь такую ситуацию регулирует федеральный закон. Всеми материалами по делу будет заниматься один судья. Если подтвердится более тяжкое нарушение ПДД, прежнее наказание будет отменено. В противном случае продолжит действовать первоначальное постановление. И в завершении выпуска первый робот-гуманоид появится в школьном округе Саламанка на землях племени Сенека уже в этом году. Он будет помогать старшеклассникам, сообщает газета «Нью-Йорк Пост». Робот от компании RealBotics стоимостью почти 60 тысяч долларов будет сидеть за столом в старших классах школы Саламанка, помогая ученикам 11 и 12 уровней в освоении искусственного интеллекта, программирования и робототехники. Известно, что робот не ходит, но обладает реалистичной внешностью, силиконовой кожей, длинными каштановыми волосами и может имитировать мимику. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform. Infinity.

0: должен становиться частью повседневной жизни ваших покупателей.
1: Ганс Циммер.
2: Реклама. В строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей: сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. Зарплата от 80 тысяч рублей. Место работы – Драгобужский район. Официальное трудоустройство, зарплата достойная и выплачивается без задержек. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8-962-195-81-81. Звонить с 8 до 17 часов. 8-962-195-81-81. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы».
3: «Скала» возвращает обратно в 2000-е. Перезагрузка. Помните, как влюблялись под рингтоны «Руки вверх», писали смс и танцевали до утра? Все это возвращается. 1 августа кафе «Скала» отмечает 20 лет и устраивает самую громкую вечеринку лета. В программе два диджея и хиты нулевых, яркая программа от Элен Бурмистровой, фотограф и конкурсы в стиле «Горько» и мощные призы. Подарки от заведения, специальный гость из прошлого для полного отрыва. На встрече гостей «Велкам» с приветственным фуршетом. Танцуем до 5 утра. Дресс-код – джинсы с низкой посадкой, блестки, банданы, джинсы скини и цветные очки. Доставайте все из шкафов. Кафе «Скала», первый микрорайон, 1 августа, вход 1000 рублей. Детали и бронь по телефону 8-910-711-04-64, Элен. 8-910-782-77-12, кафе «Скала». Будет жарко и очень громко. «Скала», с днем рождения! 18+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
5: А в этот день события, ставшие историей.
6: 22 июля 1894 года в 8 часов утра в Париже начались первые в истории автомобильные гонки. Инициатором соревнований стал главный редактор парижской газеты «Le Petit Journal» Пьер Жефар. Автомобильный пробег должен был продемонстрировать возможности нового вида транспорта – самодвижущихся экипажей. Участникам предстояло пройти на своих машинах заданный маршрут Париж-Руан за 12 часов. Машины впечатляли разнообразием формы конструкции. 39 автомобилей обладало двигателями внутреннего сгорания. За ними шли паровики в количестве 28 штук. Было представлено по 5 электро- и пневмоавтомобилей. 25 устройств попали в номинацию «Другие системы». После отборочных заездов к старту допустили 28 автомобилей, 14 с бензиновыми и 7 с паровыми двигателями. Уходя на дистанцию с полуминутным интервалом, машины покидали столицу и брали курс на Руан в 126 километрах к северу. Северо-западу. До финиша удалось добраться лишь 17 машинам. Наибольшую скорость, более 22 км в час, развил 20-сильный паромобиль маркиза Альбера де Диона «Де Дион Бутон». Однако первый приз по решению жюри был разделен между двумя бензиновыми машинами марок «Пежо» и «Панар Левассор». Их сочли самыми надежными в эксплуатации.
7: 22 июля 1795 года премьерой оперы Козловского на слова Потемкина «Взятие Измаила» или «Зельмира и Смелон» в московском имении графа Николая Шереметьева открылся театр-дворец Останкино. Театр занимал во дворце центральное место. Влияние идеи театральности ощущалось во всем. Роскошь соседствовала с бутафорией. Парадный двор напоминал сценическое пространство в окружении флигелей кулис. Интерьеры сменяли друг друга, как картины в спектакле. Во время приемов, проходивших в Останкино, после спектакля в том же зале давался бал, затем следовал ужин в египетском павильоне. Театральная труппа, состоявшая из крепостных графа, насчитывала до 200 актеров, певцов и музыкантов, что позволяло ей успешно соперничать с императорским театром. Ее репертуар включал больше сотни опер, комедий, балетов, в том числе произведения французских и итальянских композиторов Гретри, Мансиньи, Паизелла и Пичини. Примадонной оперы была блистательная Прасковья Жемчугова, крепостная актриса, ставшая впоследствии супругой графа Шереметьева. В настоящее время Останкино – единственный в России театр 18 века, сохранивший сцену, зрительный зал, гримировочные комнаты и часть механизмов машинного отделения.
5: А в этот день – события, ставшие историей.
2: Радио «Инфинити».

0: Реклама – двигатель торговли. Искусство массового убеждения.
1: Владимир Маяковский.
0: Реклама.
2: Центр отдыха «Ласточка» приглашает на работу воспитателей, вожатых, кухонных рабочих, мойщиков посуды, горничных, грузчиков. Продолжительность смены 14 дней. Возможность дополнительного заработка в период летнего отпуска. Льготные путевки для детей и работников. Премия за успешное завершение сезона. Дальнейшее трудоустройство на постоянные вакансии предприятия. Звоните 8-910-724-9725 и 8-915-653-2734. На производство ЖБИ требуются формовщики и разнорабочие. Высокая сдельная оплата. Звоните 8 800 250 66 96. Звонок бесплатный. 8 800 250 66 96. Завод «Драгобуш Котломаш» приглашает на работу котельщиков, машинистов крана, стропольщиков, штамповщика, испытателя на герметичность, такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев. Официальное трудоустройство. Также приглашаем на работу опытных специалистов по профессиям. Сварщик, электрик по грузоподъемным средствам, токарь-расточник, гибщик труб. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафоново-Драгобужа Верхнеевровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донорства. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8 951 711 8919 или пишите в Макс.
3: А ты задумывался о том, что всегда находится рядом, вместе со всеми, в любое время, в любом месте, за рулем, на работе, в спорте, дома. Доступно везде и всегда. Радио. Радио. И реклама на радио. Рекламируйся на радио. Просто, разумно, эффективно.
4: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8

0: все происходящее в мире можно измерить деньгами. Есть такие моменты, в которых главное не личная выгода, а возможность остаться собой.
1: Звезды говорят.
2: Овны сегодня добьются полного взаимопонимания со своим любимым человеком. Вы и ваша вторая половинка решите дать друг другу еще один шанс. Забудете все прошлые разногласия и попытаетесь с чистого листа написать свой любовный роман.
0: Тельцы попытаются внести элемент интриги в процесс общения со своими сослуживцами. Вы намекнете коллегам, что начали новый роман, но обо всех подробностях, которые его сопровождают, будете старательно умалчивать.
2: Близнецы проведут сегодняшний день на редкость удачно и продуктивно. К вечеру у вас не останется незавершенных служебных дел, а также нерешенных вопросов относительно происходящего в своей личной жизни.
0: Ракам сегодня с наибольшим успехом будут удаваться дела, подразумевающие возможность проявить свободу творчества. Вашему начальству понравится, что вы отошли от стандартного подхода к работе и внесли в нее долю новизны и креатива.
2: У львов в этот день будет наблюдаться временное ухудшение самочувствия. Его спровоцирует ваш слишком пессимистичный эмоциональный настрой. И как только вы настроитесь на волну позитива, все проблемы с вашим здоровьем безвозвратно исчезнут.
0: Девам предстоит донести до своих детей какие-то прописные истины и общепринятые нормы морали. Чтобы педагогический процесс принес положительный результат, взгляните на мир глазами ребенка. И только после этого приступайте к своему монологу.
2: У весов этот день пройдет очень спокойно и

0: неизгладимое впечатление на свою новую пассию.
1: Козероги сегодня будут с явной неохотой выполнять ворох своих повседневных дел. Вы будете мечтать о бескрайних морских просторах и о своем долгожданном отпуске. Но вам придется вернуться в реальность и погрузиться в рутину.
0: Водолеи сегодня будут многое прощать своей второй половинке. Проявив уступчивость, вы предпримите дальновидный шаг. Любимый человек оценит ваше терпение и в награду за это позволит вам провести предстоящие выходные вместе с друзьями.
1: Рыбам сегодня захочется посетить исповедь или раскрыть свое сердце перед кем-то из близких людей. Оказавшись во власти внутренних переживаний, вы не сможете сосредоточенно подойти к своей работе, что еще больше усугубит вашу депрессию.

0: Новости спорта.
1: Обладатель золотого мяча и капитан сборной Хорватии Лука Модрич согласовал новый контракт с Миланом, пишут СМИ. По информации Sky Sport, новый договор будет рассчитан на один год, а зарплата хорвата составит 4,5 миллиона евро. Решение остаться в Милане Модрич принял после разговора с новым главным тренером команды Рубеном Амаримом. Ранее ветеран подтвердил, что не собирается завершать карьеру, хотя в сети шли такие разговоры после чемпионата мира. Руководство мадридского Реала заинтересовано в трансфере нападающего Барселоны Феррана Торреса, ставшего героем финала чемпионата мира. 26-летний вингер вышел на замену в решающем матче против Аргентины и на 106-й минуте забил единственный гол, который принес Испании второй титул в истории. Каталонский клуб оценивает Торреса в 50 миллионов евро. Сам игрок считает, что сине-гранатовые не заинтересованы в продлении соглашения с ним. При этом Реал может рассмотреть покупку чемпиона мира в случае ухода Винисиуса Джуниора, с которым пока не достигнута договоренность о новом контракте. Известный портал Goal обновил рейтинг претендентов на золотой мяч в этом году, и первое место в нем сохранил нападающий Баварии и сборной Англии Гарри Кейн. В активе 32-летнего форварда 73 гола в этом сезоне за клуб и сборную, а на самом Мундиале он забил 6 мячей и помог англичанам выиграть бронзовые медали. Главным конкурентом Кейна считается 19-летний вингер Барселоны Ламин Ямаль, который поднялся с 7-й позиции на 2-ю благодаря победе на чемпионате мира. Тройку лидеров замкнул Лионель Месси, серебряный призер Мундиаля и второй бомбардир турнира после Килиана Мбаппе. Кстати, французу портал отводит лишь 5-ю строчку. Церемония вручения золотого мяча состоится 26 октября в Лондоне. Бельгиец Ремко Эвенепул выиграл 16-й этап Тур де Франс, оформив вторую победу подряд. Он опередил обладателя желтой майки словенца Тадея Погачера на 28 секунд, но это вряд ли скажется на расстановке в генеральной классификации. Действующий победитель большой петли все еще лидирует с более чем 4-минутным запасом. При этом из борьбы выбыл партнер Эвенепула по команде немец Флориан Липовец, занимавший 5-е место в общем зачете и боровшийся за подиум. Он не справился с управлением и на полной скорости врезался в барьерное ограждение. Спортсмен покинул трассу на носилках и был доставлен в больницу с травмой ключицы. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

0: Эффективная реклама находит баланс между информативностью и привлекательностью.
1: Эрик Райс.
2: Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
3: Организации на постоянную работу требуется водитель категории «Б». График работы 5 на 2. Заработная плата 60 тысяч рублей в месяц. А также грузчик на продовольственный склад. Заработная плата 35 тысяч рублей в месяц. Официальное трудоустройство – полный соцпакет. Обращаться по телефонам 8 910 717 10 39, а также 8 48 144 4 27 02 4 11 57 4 14 9. Строительную организацию для выполнения работ на площадке ПАО «Драгобуш» требуются работники на должность мастера, производителя работ, а также по рабочим вакансиям – пескоструйщики, отделочники, изолировщики, фасадчики. А также требуется делопроизводитель. Зарплата высокая. Обращаться по телефону 8 991 520 3619. 8 991 520 3619. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Драгобуш, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».
4: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
5: «Радио Инфинити».

0: свидания. Если не понравится первое впечатление, второго шанса может не быть.
1: Скотт Адамс.
2: Реклама. «Скала» возвращает обратно в 2000-е. Перезагрузка. Помните, как влюблялись под рингтоны «Руки вверх», писали смс и танцевали до утра? Все это возвращается. 1 августа кафе «Скала» отмечает 20 лет и устраивает самую громкую вечеринку лета. В программе два диджея и хиты нулевых, яркая программа от Элен Бурмистровой, фотограф и конкурсы в стиле «Горько» и мощные призы. Подарки от заведения, специальный гость из прошлого для полного отрыва. На встрече гостей welcome с приветственным фуршетом. Танцуем до 5 утра. Дресс-код. Джинсы с низкой посадкой, блестки, банданы, джинсы скини и цветные очки. Доставайте все из шкафов. Кафе «Скала», первый микрорайон, 1 августа, вход 1000 рублей. Детали и бронь по телефону 8-910-711-04-64, Элен. 8-910-782-77-12, кафе «Скала». Будет жарко и очень громко. «Скала», с днем рождения! 18+. Швейное предприятие по пошиву несложных трикотажных изделий ассортимента фабрики «Шарм Твое» объявляет набор швей в цеха, расположенные в городе Дорогобуш. Заработная плата 2 раза в месяц, сдельная. Лучшие расценки в районе. График 5/2. Телефон 8-908-282-22-22. Ждем вас в наш дружный коллектив. 8-908-282-22-22.
3: В связи с расширением производства крупнейший производитель молока Смоленской области «Золотая Нива» приглашает свои ряды на вакансии. Начальник кормоцеха, зарплата 120 тысяч рублей. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 77 тысяч. Водитель погрузчика, 100 тысяч. Водитель грузового транспорта, 90 тысяч рублей. Водитель категории С, 60 тысяч. Слесарь-ремонтник, от 70 до 80 тысяч. Тракторист-машинист, 120 тысяч рублей. Тракторист-механизатор, от 80 до 120 тысяч. Оператор по искусственному осеменению от 115 тысяч. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами, 65 тысяч рублей. Животновод, 80 тысяч. Бухгалтер, 60 тысяч. Ветеринарный врач и зоотехник, 100 тысяч рублей. Ветеринарный врач-ортопед, 120 тысяч рублей. Механик по техобслуживанию транспорта, инженер-программист, 100 тысяч рублей. Механик-автоэлектрик, 90 тысяч рублей. Озеленитель, 60 тысяч, повар 50 тысяч, подсобный рабочий 60 тысяч, диспетчер 55 тысяч, уборщица 40 тысяч рублей, а также управляющий фирмой, главный ветеринарный врач, главный зоотехник, сервисный инженер доильного и холодильного оборудования. Зарплата обсуждается на собеседовании с каждым кандидатом отдельно. Доставка до места работы из Дорогобужа, Сафонова и Верхнепровского. Агрокомплекс обеспечен самой современной техникой и оборудованием от ведущих мировых производителей. Звони 8-910-724-9740 и 8-910-722-5805.
4: Служба по контракту в армии России – твой выбор. Зарплата от 4 миллионов рублей в год. Единовременная выплата – 1 миллион 600 тысяч рублей. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии, возможность списания долгов по кредитам. При оказании содействия и сопровождении кандидата до заключения контракта выплачивается 100 тысяч рублей. Подробности по телефонам 68-71-45 и 22-15-22.
5: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8 9.

0: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Evolute iSky нового поколения появится в продаже в конце июля. Некоторые дилеры уже начали принимать заказы. Смена поколений принесет электрическому кроссоверу новую платформу. Он станет крупнее и мощнее. Запас хода вырастет, а время зарядки в быстром режиме уменьшится. Также машина получит теплый пакет и дополнительную подготовку кузова. Новый Voya Taishin поступит в продажу в сентябре. Накануне представители бренда официально анонсировали грядущую новинку. Taishin — это самая крупная модель в линейке Voya. По габаритам сопоставима с L9. Под капотом гибридная силовая установка мощностью 517 лошадиных сил. Цены пока не объявлены. Зато раскрыты подробности об уровне локализации Jetour X70+. Кроссоверы оснащаются российскими шинами, стеклами, дисками, аккумуляторами, приводными валами и элементами выхлопной системы. Также у них несколько электронных блоков, краски, мастики, герметики для краски кузова, тоже от местных поставщиков. Недавно в России стартовали продажи нового Валдай 45 Pro. Это магистральный тягач 18-тонник российской сборки. Машину глубоко адаптировали для наших условий и климата. Версия Pro отличается от обычной более мощным двигателем, увеличенной колесной базой и объемом топливных баков. Можно заправить больше 1000 литров. Расширенный набор электрооборудования. Подробнее о Валдай 45 Pro в тест-драйве на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина». Infiniti.

0: когда рынок перенасыщен товарами, побеждают те бренды, которые умеют удивлять в рекламе.
1: Терренс Эллис.
2: Реклама. Хорошие новости от магазина «Мастер Мебель». В связи с обновлением ассортимента мы предлагаем покупателям значительные скидки на витринную мебель. Ждем вас по адресу Сафонова, улица Шахтерская, дом 6, с 9 до 18 часов. В субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». Магазин на улице Карла Маркса, 35, продолжает радовать вас низкими ценами на кровлю. Например, черепица толщиной 0,4 мм всего 430 рублей за квадратный метр. Профлист для забора в наличии высотой 2 метра толщиной 0,4 – 900 рублей за лист. Есть более тонкие листы дешевле. Квадрат труба для забора 20 на 40 толщиной 2 мм – 105 рублей за метр. 630 рублей за 6 метров. Автостекла на все иномарки в районе 4500. Триммеры 58 кубиков всего 4750 рублей. Большой выбор. Леска и все расходники. Большой выбор запчастей на триммеры, щетки для электроинструмента. Также в продаже лавочки, качели, беседки. Лавочка простая 3000 с коваными элементами 3500. Беседки 15000, качели от 10 до 12 тысяч. Мотоцикл Enduro Champ. Объем 300 кубиков, всего 150 тысяч в наличии. На Озоне и в интернете около 200. Мотоблоки от 23 тысяч. Плуги, грунтозацепы и многое другое по отличным ценам, а также страховка. Город Драгобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. В отдел технического контроля завода «Драгобуш-Котломаш» требуются контролеры ОТК. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-101.

0: Дорожные новости.
1: За 14 лет автомобили в России подорожали в 4 раза. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Россияне стали чаще попадать в аварии из-за выезда на встречку. По статистике, с начала года по этой причине произошли больше 1700 ДТП. Это почти в полтора раза больше, чем годом ранее. ДТП на встречке почти всегда тяжелое. Количество жертв и пострадавших тоже растет. Среди причин называют проблемы организации дорожного движения, большое количество дорожных ремонтов на трассах и погоду. В начале года во многих регионах прошли аномальные снегопады. Количество аварий в этот период выросло. За 14 лет автомобили в России подорожали в 4 раза. По данным Российской ассоциации автодилеров, в 2012 году новый автомобиль в среднем стоил 800 тысяч рублей. Тогда за эти деньги можно было купить, например, Volkswagen Polo в топовой версии или Tiguan в базе. Сейчас средний новый автомобиль стоит 3 миллиона 300 тысяч рублей. Правда, и класс у такой машины выше. В этой ценовой категории немало крупных среднеразмерных кроссоверов в богатых комплектациях. В Крым можно провести до 200 литров топлива. Местные власти и спецслужбы увеличили разрешенный объем топлива для удобства автотуристов. На полуострове по-прежнему есть сложности с бензином, поэтому лучше запасаться топливом заранее. Учитывайте нюансы. Топливо нужно провозить в канистрах. Объем до 50 литров. Габариты не больше 65 на 75 сантиметров. Тару при въезде проверяют на рентгенаппарате. Большие бочки с собой везти бесполезно. На мост с ними не пустят. Еще больше новостей на портале колеса.ру, а на этом у нас все. Хорошей дороги.

0: фантазий, который открывает двери к реальным покупкам. Реклама.
1: Информация для абитуриентов. Российский новый университет Москва ведет прием на заочное и очно-заочное дистанционное обучение. Государственный диплом. Количество мест и сроки приема ограничены. Бакалавриат. Прикладная информатика, бизнес-информатика, менеджмент, экономика, государственное и муниципальное управление. Юриспруденция, политология, управление персоналом, туризм, гостиничное дело, психолого-педагогическое образование, реклама и связи с общественностью. Социальная работа, таможенное дело, специалитет, магистратура, прикладная информатика, менеджмент, экономика, государственное и муниципальное управление, финансы и кредит, юриспруденция, управление персоналом, психолого-педагогическое образование, а также колледж, экономика и бухгалтерский учет по отраслям, банковское дело. Документы можно подать лично или дистанционно. Территориальный центр, поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, 10Б, телефон 8 900 223 0258, Макс и Телеграм. Не упустите возможность получить высшее образование в своем регионе. 8 900 223 0258. Производственная компания приглашает на работу. Открыты вакансии. Оператор на линию по производству кормов. Фасовка, работа на экструдере и горизонтальной упаковочной машине. Сборщик-электрик. Слесарь механосборочных работ. Оператор на гибочный станок с ЧПУ. Мы предлагаем график 5 на 2 с 8 до 17 часов. Официальное трудоустройство по Трудовому кодексу. Заработная плата от 64 тысяч рублей. Бесплатный трансфер из Верхненепровского, Сафонова и Дорогобужа. Обучение на рабочих местах. Контакты для связи 8 915 650 07 72. Дорогобуж, улица Лермонтова, дом 18, территория училища. Звоните с 8 до 20:00. Будем рады видеть вас в нашей команде.
2: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8 910 712 105.
3: Радио Инфинити.

0: Работа над рекламой – это творческий процесс, требующий постоянного вдохновения и саморазвития.
1: Дмитрий Менделеев.
2: Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
3: Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы».
4: В строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей. Сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. Зарплата от 80 тысяч рублей. Место работы – Драгобужский район. Официальное трудоустройство, зарплата достойная и выплачивается без задержек. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8-962-195-81-81. Звонить с 8 до 17 часов. 8-962-195-81-81.
5: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8-910-712-105.

0: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. ВКонтакте полностью переходит в доменную зону .ru. Социальная сеть ВКонтакте объявила о переходе с международного домена .com на российский .ru. Разработчики сервиса также рассказали, как осуществить так называемый переезд на пользовательском ПК. 16 июля пользователи ВКонтакте начали получать уведомления о переходе с адреса vk.com на vk.ru. Компания заявила, что это все тот же ВКонтакте, но быстрее и надежнее. Никаких изменений в дизайне и функциональности соцсети в связи с переездом не произошло. Соцсеть ВКонтакте завершает переезд на российский домен веб-адрес vk.ru. Далее мы будем поддерживать доступность сервисов только в доменной зоне .ru, проинформировали в пресс-службе ВКонтакте. Мобильная версия ВК продолжила работать в обычном режиме, а при первом входе через браузер на новый домен пользователям рекомендуется сменить фрагмент .com на .ru прямо в адресной строке. После этого дальнейшее перенаправление будет происходить автоматически. Нововведение совпало по времени с удалением клиента ВКонтакте из Google Play. Но официально о связи этих событий пресс-служба соцсети не заявляла. Мобильный клиент ВК для платформы Android по-прежнему доступен в Rustor, Samsung Galaxy Store, Huawei App Gallery, Xiaomi GetApps и других альтернативных магазинах приложений. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет новости. Радио Инфинити.

0: Реально хорошая реклама звучит как приглашение стать частью интересной истории.
1: Александра Солодовникова.
2: Реклама. Центр отдыха «Ласточка» приглашает на работу воспитателей, вожатых, кухонных рабочих, мойщиков посуды, горничных, грузчиков. Продолжительность смены 14 дней. Возможность дополнительного заработка в период летнего отпуска. Льготные путевки для детей и работников. Премия за успешное завершение сезона. Дальнейшее трудоустройство на постоянные вакансии предприятия. Звоните 8-910-724-9725 и 8-915-653-2734. На производство ЖБИ требуются формовщики и разнорабочие. Высокая сдельная оплата. Звоните 8 800 250 66 96. Звонок бесплатный. 8 800 250 66 96. Завод «Драгобуш Котломаш» приглашает на работу котельщиков, машинистов крана, стропольщиков, штамповщика, испытателя на герметичность, такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев. Официальное трудоустройство. Также приглашаем на работу опытных специалистов по профессиям. Сварщик, электрик по грузоподъемным средствам, токарь-расточник, гибщик труб. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафоново-Драгобужа Верхнеевровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донорства. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8 951 711 8919 или пишите в Макс.
3: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8 910 712 105.

0: качественный продукт – это самая лучшая реклама.
1: Генри Форд.
2: Реклама. Строительную организацию для выполнения работ на площадке ПАО «Драгобуш» требуются работники на должность мастера-производителя работ, а также по рабочим вакансиям – пескоструйщики, отделочники, изолировщики, фасадчики. А также требуется делопроизводитель. Зарплата высокая. Обращаться по телефону 8 991 520 3619. 8 991 520 3619. Организации на постоянную работу требуется водитель категории «Б». График работы 5 на 2. Заработная плата 60 тысяч рублей в месяц. А также грузчик на продовольственный склад. Заработная плата 35 тысяч рублей в месяц. Официальное трудоустройство – полный соцпакет. Обращаться по телефонам 8 910 717 10 39, а также 8 48 144 427 02 411 57 414 19. 93. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Драгобуш, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото». Драгобужский отдел вневедомственной охраны приглашает на работу полицейского группы задержания и полицейского водителя группы задержания. Полный социальный пакет, достойная заработная плата, отпуск от 40 суток, предоставление санаторно-курортного и медицинского обслуживания для сотрудников и членов его семьи, бесплатное заочное обучение в высших учебных заведениях Росгвардии. По вопросам приема обращаться: поселок Верхний Непровский, улица Строителей, дом 11А, телефон 5-46-50.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
0: «Радио Инфинити»

0: новости страны и мира. О главном.
1: Президент России Владимир Путин подписал указ, продлевающий безвизовый порядок въезда в Российскую Федерацию для граждан Китая до 31 декабря 2027 года включительно. Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации. Согласно документу, владельцы обычных паспортов КНР могут находиться в России без визы до 30 дней с туристическими, деловыми, научными или гуманитарными целями. В мае аналогичное решение принял Китай, продлив безвизовый режим для россиян до конца 2027 года. Напомним, с 15 сентября 2025 года Китай в одностороннем порядке первым открыл безвиз для граждан России на срок до 30 дней в рамках пилотного проекта. С 1 декабря Россия ввела зеркальный безвизовый режим для граждан Китайской Народной Республики. Государственная Дума на пленарном заседании приняла в третьем чтении закон о продлении гаражной амнистии еще на 5 лет. Об этом сообщается на официальном сайте Нижней палаты парламента. Документ вносит изменения в федеральный закон о введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации и сохраняет упрощенный порядок оформления земельных участков под гаражами. Согласно принятому закону, срок действия гаражной амнистии, который ранее истекал 1 сентября 2026 года, продлен до 1 сентября 2031 года. Это позволит гражданам и дальше оформлять в упрощенном порядке права собственности на индивидуальные гаражи и земельные участки под ними. И в завершении выпуска народный артист России, директор Большого московского цирка Эдгард Запашный выступит продюсером фильма о Юрии Куклачеве. Об этом пишет ТАСС. Сын легендарного дрессировщика Дмитрий Куклачев заявил журналистам, что полностью доверяет Запашному процесс продюсирования картины. «Мы общались по поводу кино, и Эдгард предложил мне придумать концепт», — поделился артист. Дмитрий Куклачев отметил, что будущее кино будет семейным. Он признался, что в главных ролях хотел бы видеть Сергея Безрукова и Сергея Бурунова. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей «Репорт-Информ».
2: Радио «Инфинити».

0: рекламе искренне и честно. И ваше сообщение достигнет цели быстрее и эффективнее.
1: Аркадий Ильинский.
2: Реклама. «Скала» возвращает обратно в 2000-е. Перезагрузка. Помните, как влюблялись под рингтоны «Руки вверх», писали смс и танцевали до утра? Все это возвращается. 1 августа кафе «Скала» отмечает 20 лет и устраивает самую громкую вечеринку лета. В программе «Два диджея и хиты нулевых», яркая программа от Элен Бурмистровой, фотограф и конкурсы в стиле «Горько» и мощные призы. Подарки от заведения, специальный гость из прошлого для полного отрыва. На встрече гостей «Welcome» с приветственным фуршетом. Танцуем до 5 утра. Дресс-код – джинсы с низкой посадкой, блестки, банданы, джинсы скини и цветные очки. Доставайте все из шкафов. Кафе «Скала», первый микрорайон, 1 августа, вход 1000 рублей. Детали и бронь по телефону 8-910-711-04-64, Элен. 8-910-782-77-12, кафе «Скала». Будет жарко и очень громко. «Скала», с днем рождения! 18+.
3: В связи с расширением производства в стабильную компанию «Золотая Нива» срочно требуется специалист по подбору персонала на условиях сдельной оплаты труда. Уровень дохода за месяц составит 30 тысяч рублей плюс премия за каждого трудоустроенного сотрудника в компанию. Категория рабочего – 40 тысяч рублей, категория специалиста – 80 тысяч рублей, категория руководителя или главного специалиста – 100 тысяч рублей. По факту прохождения ими испытательного срока. Допускается удаленный режим работы. Официальное трудоустройство в соответствии с Трудовым кодексом. Полный соцпакет. Доставка транспортом компании из Драгобужа, Верхненепровского, Сафоново. Обращаться в Смоленская область, Сафоновский район, деревня Войновщина. Телефон 8-910-724-9740.
4: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8-910-712-105.
5: Новости спорта.
6: Защитник Бруклин Нетс Егор Демин был включен во вторую символическую пятерку летней лиги НБА по итогам голосования. 20-летний россиянин набирал в среднем 21 очко за игру. По оценке ESPN, Демин выглядел совершенно другим и гораздо более целостным игроком этим летом, активно атакуя с ведением, уверенно действуя в роли плеймейкера. Руководство петербургского «Зенита», выступающего в единой лиге, объявило о расторжении контракта с 31-летним американским разыгрывающим Ксавьером Муном. Баскетболист выступал за клуб с позапрошлого года, однако в августе прошлого года покинул команду и вернулся лишь в январе. В прошлом сезоне он провел 26 матчей в регулярном чемпионате и плей-офф единой лиги, в среднем набирая 11 очков. Теперь «Зенитовцы», лишившиеся также Трента Фрейзера, приступят к поиску нового основного разыгрывающего. В летнее трансферное окно ЦСКА ведет активную работу одновременно по двум нападающим – продаже своего и покупке нового. Президент Boca Juniors лично позвонил боссам красно-синих по поводу трансфера 25-летнего аргентинского форварда Лусиано Ганду, вымененного у «Зенита» в начале года на Игоря Дивеева. Параллельно армейцы ищут замену и нацелились на нападающего казанского «Рубина» Мерилинда Даку. В агентстве, представляющем интересы 28-летнего албанца, подтвердили интерес со стороны нескольких футбольных клубов, включая ЦСКА, но подчеркнули, что игрок сосредоточен на выступлениях за «Рубин». СМИ сообщают, что московский клуб готов активировать опцию выкупа Даку, которая составляет 10 миллионов евро, а главный тренер ЦСКА Дмитрий Игдесамов уже одобрил возможный переход. В минувшем сезоне Даку провел за «Рубин» 29 матчей и забил 11 голов, заняв 7-е место в списке лучших бомбардиров РПЛ. Действующий чемпион России «Зенит» продолжает бороться за полузащитника бразильского «Ботафога» Данила. Петербургский клуб готов предложить футболисту зарплату, значительно превышающую ту, которую ему может предоставить бразильский «Палмейрас», сообщает ESPN Brazil. При этом сам 25-летний игрок предпочел бы либо продолжить карьеру в одном из ведущих европейских чемпионатов, либо вернуться в «Палмейрас», за который уже выступал ранее. Потенциальная сумма сделки оценивается в 20-25 миллионов евро, однако его нынешний клуб рассчитывает выручить за этот трансфер не менее 30. «Зенит» же предлагает клубу все 35 миллионов и по 4 миллиона в год самому футболисту. В этом сезоне чемпионата Бразилии хавбек провел 12 матчей, забил 7 голов и отдал 2 голевые передачи. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.
1: Infinity.

0: Решение проблем.
1: Филипп Котлер.
2: Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
3: Хорошие новости от магазина «Мастер Мебель». В связи с обновлением ассортимента мы предлагаем покупателям значительные скидки на витринную мебель. Ждем вас по адресу Сафонова, улица Шахтерская, дом 6. С 9 до 18 часов. В субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». Магазин на улице Карла Маркса, 35, продолжает радовать вас низкими ценами на кровлю. Например, черепица толщиной 0,4 мм всего 430 рублей за квадратный метр. Профлист для забора в наличии высотой 2 метра толщиной 0,4 – 900 рублей за лист. Есть более тонкие листы дешевле. Квадрат труба для забора 20 на 40 толщиной 2 мм – 105 рублей за метр. 630 рублей за 6 метров. Автостекла на все иномарки в районе 4500. Триммеры 58 кубиков всего 4750 рублей. Большой выбор. Леска и все расходники. Большой выбор запчастей на триммеры, щетки для электроинструмента. Также в продаже лавочки, качели, беседки. Лавочка простая 3000 с коваными элементами 3500. Беседки 15000, качели от 10 до 12 тысяч. Мотоцикл Enduro Champ. Объем 300 кубиков, всего 150 тысяч в наличии. На Озоне и в интернете около 200. Мотоблоки от 23 тысяч. Плуги, грунтозацепы и многое другое по отличным ценам, а также страховка. Город Драгобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. Информация для абитуриентов. Российский новый университет Москва ведет прием на заочное и очно-заочное дистанционное обучение. Государственный диплом. Количество мест и сроки приема ограничены. Бакалавриат. Прикладная информатика, бизнес-информатика, менеджмент, экономика, государственное и муниципальное управление. Юриспруденция, политология, управление персоналом, туризм, гостиничное дело, психолого-педагогическое образование, реклама и связи с общественностью. Социальная работа, таможенное дело, специалитет, магистратура, прикладная информатика, менеджмент, экономика, государственное и муниципальное управление, финансы и кредит, юриспруденция, управление персоналом, психолого-педагогическое образование, а также колледж, экономика и бухгалтерский учет по отраслям, банковское дело. Документы можно подать лично или дистанционно. Территориальный центр, поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, 10Б, телефон 8 900 223 0258. Макс и Телеграм. Не упустите возможность получить высшее образование в своем регионе. 8 900 223 0258.
4: В отдел технического контроля завода «Драгобуш-Котломаш» требуются контролеры ОТК. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8 951 711 89 19 или пишите в МАКС.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Инфинити». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-67-00364 от 10 апреля 2025 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Смоленской области. Для детей старше 12 лет.
1: Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
2: Владимир Путин заявил, что граждане должны получать приобретенные квартиры и дома в установленные сроки и надлежащего качества. Об этом сообщает информационное агентство Data.ru. Такое заявление глава государства сделал во время встречи с заместителем председателя правительства Маратом Хуснуллиным. Вице-премьер сообщил, что Кабмин принимает меры для того, чтобы россияне своевременно получали жилье, за которое уже заплатили. В ответ президент подчеркнул, что недвижимость должна передаваться не только без задержек, но и соответствовать требованиям по качеству. Кроме того, Путин отметил эффективность программы семейной ипотеки, назвав ее одним из важных инструментов поддержки граждан.
1: Копейка рубль бережет.
2: Пенсии во избежание их обесценивания необходимо индексировать не один раз в год, а ежеквартально по текущему уровню инфляции. Такое мнение выразил депутат Сергей Миронов. Индексировать пенсии по уму надо ежеквартально, потому что когда раз в год они индексируются, это мы берем инфляцию прошлого года, а пенсионеры покупают по инфляции этого, которая несравнима с тем, что было в прошлом году, цитирует депутата ТАСС. Как пояснил Миронов, индексация пенсий раз в квартал даст возможность учесть текущий уровень инфляции.
1: Закрома Родины.
2: Минпромторг России рассматривает возможность распространения действия механизма российской полки после его запуска и на детские товары. Об этом рассказал в интервью РИА Новости замглавы Минпромторга Иван Куликов. Требование о российской полке, как пояснил Куликов, обяжет субъекты торговли устанавливать минимальную долю продукции российских производителей на полках, торговых сетях и на маркетплейсах. После запуска механизма мы проработаем вопрос его распространения на детские товары, отметил он. По словам Куликова, преобладание на полках импортной продукции наблюдается во многих сегментах, в связи с чем Минпромторг работает над созданием более благоприятных условий для российских предприятий. Например, в текущем году прорабатывается возможность запуска ряда пилотных механизмов поддержки. Речь идет о продвижении детских игр на маркетплейсах и субсидии на производство детских игрушек с анимационными образами. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.

0: рождается из страсти к своему делу и искреннего интереса к людям. Реклама.
1: Информация для абитуриентов. Российский новый университет Москва ведет прием на заочное и очно-заочное дистанционное обучение. Государственный диплом. Количество мест и сроки приема ограничены. Бакалавриат. Прикладная информатика, бизнес-информатика, менеджмент, экономика, государственное и муниципальное управление. Юриспруденция, политология, управление персоналом, туризм, гостиничное дело, психолого-педагогическое образование, реклама и связи с общественностью. Социальная работа, таможенное дело, специалитет, магистратура, прикладная информатика, менеджмент, экономика, государственное и муниципальное управление, финансы и кредит, юриспруденция, управление персоналом, психолого-педагогическое образование, а также колледж, экономика и бухгалтерский учет по отраслям, банковское дело. Документы можно подать лично или дистанционно. Территориальный центр, поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, 10Б, телефон 8 900 223 0258, Макс и Телеграм. Не упустите возможность получить высшее образование в своем регионе. 8 900 223 0258. Производственная компания приглашает на работу. Открыты вакансии. Оператор на линию по производству кормов. Фасовка, работа на экструдере и горизонтальной упаковочной машине. Сборщик-электрик. Слесарь механосборочных работ. Оператор на гибочный станок с ЧПУ. Мы предлагаем график 5 на 2 с 8 до 17 часов. Официальное трудоустройство по трудовому кодексу. Заработная плата от 64 тысяч рублей. Бесплатный трансфер из Верхненепровского, Сафоново и Дорогобужа. Обучение на рабочих местах. Контакты для связи 8 915 650 0772. Дорогобуж, улица Лермонтова, дом 18, территория училища. Звоните с 8 до 20:00. Будем рады видеть вас в нашей команде.

0: быть достаточно простой, чтобы заинтересовать, и достаточно сложной, чтобы вызвать любопытство.
1: Роджер Браун.
2: Реклама. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25, под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы». В строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей. Сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. Зарплата от 80 тысяч рублей. Место работы – Драгобужский район. Официальное трудоустройство, зарплата достойная и выплачивается без задержек. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8-962-195-81-81. Звонить с 8 до 17 часов. 8-962-195-81-81.
1: Телефон рекламной службы Radio Infinity 8-910-712-105.
3: Радиостанция Infinity.

0: в этот день. События, ставшие историей.
1: 22 июля 1894 года в 8 часов утра в Париже начались первые в истории автомобильные гонки. Инициатором соревнований стал главный редактор парижской газеты «Le Petit Journal» Пьер Жефар. Автомобильный пробег должен был продемонстрировать возможности нового вида транспорта – самодвижущихся экипажей. Участникам предстояло пройти на своих машинах заданный маршрут «Париж-Руан» за 12 часов. Машины впечатляли разнообразием формы конструкции. 39 автомобилей обладало двигателями внутреннего сгорания. За ними шли паровики в количестве 28 штук. Было представлено по 5 электро- и пневмоавтомобилей. 25 устройств попали в номинацию «Другие системы». После отборочных заездов к старту допустили 28 автомобилей, 14 с бензиновыми и 7 с паровыми двигателями. Уходя на дистанцию с полуминутным интервалом, машины покидали столицу и брали курс на Руан в 126 километрах к северу. Западу. До финиша удалось добраться лишь 17 машинам. Наибольшую скорость, более 22 км в час, развил 20-сильный паромобиль маркиза Альбера де Диона «Де Дион Бутон». Однако первый приз по решению жюри был разделен между двумя бензиновыми машинами марок «Пежо» и «Панар Левассор». Их сочли самыми надежными в эксплуатации.
0: 22 июля 1795 года премьерой оперы Козловского на слова Потемкина «Взятие Измаила» или «Зельмира и Смелон» в московском имении графа Николая Шереметьева открылся театр-дворец Останкино. Театр занимал во дворце центральное место. Влияние идеи театральности ощущалось во всем. Роскошь соседствовала с бутафорией. Парадный двор напоминал сценическое пространство в окружении флигелей кулис. Интерьеры сменяли друг друга, как картины в спектакле. Во время приемов, проходивших в Останкино, после спектакля в том же зале давался бал, затем следовал ужин в египетском павильоне. Театральная труппа, состоявшая из крепостных графа, насчитывала до 200 актеров, певцов и музыкантов, что позволяло ей успешно соперничать с императорским театром. Ее репертуар включал больше сотни опер, комедий, балетов, в том числе произведения французских и итальянских композиторов Гретри, Мансиньи, Паизелла и Пичини. Примадонной оперы была блистательная Прасковья Жемчугова, крепостная актриса, ставшая впоследствии супругой графа Шереметьева. В настоящее время Останкино – единственный в России театр 18 века, сохранивший сцену, зрительный зал, гримировочные комнаты и часть механизмов машинного отделения.
2: А в этот день. События, ставшие историей. Радио «Инфинити».

0: Реклама успешна лишь тогда, когда она обращена непосредственно к сердцу и разуму потребителя.
1: Джеффри Итамер.
2: Реклама. Центр отдыха «Ласточка» приглашает на работу воспитателей, вожатых, кухонных рабочих, мойщиков посуды, горничных, грузчиков. Продолжительность смены 14 дней. Возможность дополнительного заработка в период летнего отпуска. Льготные путевки для детей и работников. Премия за успешное завершение сезона. Дальнейшее трудоустройство на постоянные вакансии предприятия. Звоните 8-910-724-9725 и 8-915-653-2734. На производство ЖБИ требуются формовщики и разнорабочие. Высокая сдельная оплата. Звоните 8 800 250 66 96. Звонок бесплатный. 8 800 250 66 96. Завод «Дорогобуш-Котломаш» приглашает на работу котельщиков, машинистов крана, стропольщиков, штамповщика, испытателя на герметичность, такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев. Официальное трудоустройство. Также приглашаем на работу опытных специалистов по профессиям. Сварщик, электрик по грузоподъемным средствам, токарь-расточник, гибщик труб. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафоново-Драгобужа Верхнеевровского. Бесплатные обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонемента в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донорства. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8 951 711 8919 или пишите в Макс.
3: А ты задумывался о том, что всегда находится рядом, вместе со всеми, в любое время, в любом месте, за рулем, на работе, в спорте, дома. Доступно везде и всегда. Радио. Радио. И реклама на радио. Рекламируйся на радио. Просто, разумно, эффективно.
4: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
5: Дорожные новости.
6: За 14 лет автомобили в России подорожали в 4 раза. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Россияне стали чаще попадать в аварии из-за выезда на встречку. По статистике, с начала года по этой причине произошли больше 1700 ДТП. Это почти в полтора раза больше, чем годом ранее. ДТП на встречке почти всегда тяжелое. Количество жертв и пострадавших тоже растет. Среди причин называют проблемы организации дорожного движения, большое количество дорожных ремонтов на трассах и погоду. В начале года во многих регионах прошли аномальные снегопады. Количество аварий в этот период выросло. За 14 лет автомобили в России подорожали в 4 раза. По данным Российской ассоциации автодилеров, в 2012 году новый автомобиль в среднем стоил 800 тысяч рублей. Тогда за эти деньги можно было купить, например, Volkswagen Polo в топовой версии или Tiguan в базе. Сейчас средний новый автомобиль стоит 3 миллиона 300 тысяч рублей. Правда, и класс у такой машины выше. В этой ценовой категории немало крупных среднеразмерных кроссоверов в богатых комплектациях. Крым можно провести до 200 литров топлива. Местные власти и спецслужбы увеличили разрешенный объем топлива для удобства автотуристов. На полуострове по-прежнему есть сложности с бензином, поэтому лучше запасаться топливом заранее. Учитывайте нюансы. Топливо нужно провозить в канистрах. Объем до 50 литров. Габариты не больше 65 на 75 сантиметров. Тару при въезде проверяют на рентгенаппарате. Большие бочки с собой везти бесполезно. На мост с ними не пустят. Еще больше новостей на портале колес.ру, а на этом у нас все, хорошей дороги.

0: целях рекламы измеряется не количеством просмотров, а числом продаж.
1: Патрик Хантер.
2: Реклама. Турагентство «Турцентр Сафонова» приглашает вас в путешествие на несколько дней. С 23 по 27 июля праздник военно-морского флота в Санкт-Петербурге. Вас ждет обзорная экскурсия по городу, экскурсия в Царское село, Екатерининский дворец, янтарная комната, посещение праздничной программы в день ВМФ. 1-2 августа. Брест, Пинск. Экскурсия по Брестской крепости, в Музее обороны Брестской крепости, вечерняя прогулка по Бресту, обзорная экскурсия по Пинску, древнему культурному историческому центру, дворец Бутримовичей, памятник 18 века. Запись 8-920-322-85-82. Город Сафоново, улица Энгельса, дом 5. Строительную организацию для выполнения работ на площадке ПАО «Драгобуш» требуются работники на должность мастера, производителя работ. А также по рабочим вакансиям – пескоструйщики, отделочники, изолировщики, фасадчики. А также требуется делопроизводитель. Зарплата высокая. Обращаться по телефону 8-991-520-36-19. 8-991-520-36-19. Организации на постоянную работу требуется водитель категории «Б». График работы 5 на 2. Заработная плата 60 тысяч рублей в месяц. А также грузчик на продовольственный склад. Заработная плата 35 тысяч рублей в месяц. Официальное трудоустройство – полный соцпакет. Обращаться по телефонам 8-910-717-10-39, а также 8-48-144-427-02-411-57-414-90.
3: Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
2: Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Драгобуш, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-912-712-105. «Инфинити» в каждый приемник.
4: Гаджет новости.
5: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. ВКонтакте полностью переходит в доменную зону .ru. Социальная сеть ВКонтакте объявила о переходе с международного домена .com на российский .ru. Разработчики сервиса также рассказали, как осуществить так называемый переезд на пользовательском ПК. 16 июля пользователи ВКонтакте начали получать уведомления о переходе с адреса vk.com на vk.ru. Компания заявила, что это все тот же ВКонтакте, но быстрее и надежнее. Никаких изменений в дизайне и функциональности соцсети в связи с переездом не произошло. Соцсеть ВКонтакте завершает переезд на российский домен веб-адрес vk.ru. Далее мы будем поддерживать доступность сервисов только в доменной зоне .ru, проинформировали в пресс-службе ВКонтакте. Мобильная версия ВК продолжила работать в обычном режиме, а при первом входе через браузер на новый домен пользователям рекомендуется сменить фрагмент .com на .ru прямо в адресной строке. После этого дальнейшее перенаправление будет происходить автоматически. Нововведение совпало по времени с удалением клиента ВКонтакте из Google Play. Но официально о связи этих событий пресс-служба соцсети не заявляла. Мобильный клиент ВК для платформы Android по-прежнему доступен в RuStore, Samsung Galaxy Store, Huawei App Gallery, Xiaomi Get Apps и других альтернативных магазинах приложений. На этом пока все. Услышимся!

0: Сегодняшний покупатель избалован выбором, а значит, в вашей рекламе важна каждая деталь.
1: Виктор Ерофеев.
2: Реклама. «Скала» возвращает обратно в 2000-е. Перезагрузка. Помните, как влюблялись под рингтоны «Руки вверх», писали смс и танцевали до утра? Все это возвращается. 1 августа кафе «Скала» отмечает 20 лет и устраивает самую громкую вечеринку лета. В программе два диджея и хиты нулевых, яркая программа от Элен Бурмистровой, фотограф и конкурсы в стиле «Горько» и мощные призы. Подарки от заведения, специальный гость из прошлого для полного отрыва. На встрече гостей welcome с приветственным фуршетом. Танцуем до 5 утра. Дресс-код. Джинсы с низкой посадкой, блестки, банданы, джинсы скини и цветные очки. Доставайте все из шкафов. Кафе «Скала», первый микрорайон, 1 августа, вход 1000 рублей. Детали и бронь по телефону 8-910-711-04-64, Элен. 8-910-782-77-12, кафе «Скала». Будет жарко и очень громко. «Скала», с днем рождения! 18+. Швейное предприятие по пошиву несложных трикотажных изделий ассортимента фабрики «Шарм Твое» объявляет набор швей в цеха, расположенные в городе Драгобуш. Заработная плата 2 раза в месяц, сдельная. Лучшие расценки в районе. График 5/2. Телефон 8-908-282-22-22. Ждем вас в наш дружный коллектив. 8-908-282-22-22.
3: В связи с расширением производства крупнейший производитель молока Смоленской области «Золотая Нива» приглашает свои ряды на вакансии. Начальник кормоцеха, зарплата 120 тысяч рублей. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 77 тысяч. Водитель погрузчика, 100 тысяч. Водитель грузового транспорта, 90 тысяч рублей. Водитель категории С, 60 тысяч. Слесарь-ремонтник, от 70 до 80 тысяч. Тракторист-машинист, 120 тысяч рублей. Тракторист-механизатор, от 80 до 120 тысяч. Оператор по искусственному осеменению от 115 тысяч. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами, 65 тысяч рублей. Животновод, 80 тысяч. Бухгалтер, 60 тысяч. Ветеринарный врач и зоотехник, 100 тысяч рублей. Ветеринарный врач-ортопед, 120 тысяч рублей. Механик по техобслуживанию транспорта, инженер-программист, 100 тысяч рублей. Механик-автоэлектрик, 90 тысяч рублей. Озеленитель, 60 тысяч, повар 50 тысяч, подсобный рабочий 60 тысяч, диспетчер 55 тысяч, уборщица 40 тысяч рублей, а также управляющий фирмой, главный ветеринарный врач, главный зоотехник, сервисный инженер доильного и холодильного оборудования. Зарплата обсуждается на собеседовании с каждым кандидатом отдельно. Доставка до места работы из Драгобужа, Сафонова и Верхнепровского. Агрокомплекс обеспечен самой современной техникой и оборудованием от ведущих мировых производителей. Звоните 8-910-724-9740 и 8-910-722-5805.
2: Служба по контракту в армии России – твой выбор. Зарплата от 4 миллионов рублей в год. Единовременная выплата – 1 миллион 600 тысяч рублей. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии, возможность списания долгов по кредитам. При оказании содействия и сопровождения кандидата до заключения контракта выплачивается 100 тысяч рублей. Подробности по телефонам 68-71-45 и 22-15-22.
4: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8

0: Об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы, и представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Evoluto iSky нового поколения появится в продаже в конце июля. Некоторые дилеры уже начали принимать заказы. Смена поколений принесет электрическому кроссоверу новую платформу. Он станет крупнее и мощнее. Запас хода вырастет, а время зарядки в быстром режиме уменьшится. Также машина получит теплый пакет и дополнительную подготовку кузова. Новый Voya Taishin поступит в продажу в сентябре. Накануне представители бренда официально анонсировали грядущую новинку. Taishin — это самая крупная модель в линейке Voya. По габаритам сопоставима с L9. Под капотом гибридная силовая установка мощностью 517 лошадиных сил. Цены пока не объявлены. Зато раскрыты подробности об уровне локализации G-Tour X70+. Кроссоверы оснащаются российскими шинами, стеклами, дисками, аккумуляторами, приводными валами и элементами выхлопной системы. Также у них несколько электронных блоков, краски, мастики, герметики для краски кузова тоже от местных поставщиков. Недавно в России стартовали продажи нового Валдай 45 Pro. Это магистральный тягач 18-тонник российской сборки. Машину глубоко адаптировали для наших условий и климата. Версия Pro отличается от обычной более мощным двигателем, увеличенной колесной базой и объемом топливных баков. Можно заправить больше 1000 литров. Расширенный набор электрооборудования. Подробнее о Валдай 45 Pro в тест-драйве на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина». Радио «Инфинити».

0: именно маленькие детали делают рекламу уникальной и надолго остаются в сознании аудитории.
1: Реклама. Хорошие новости от магазина «Мастер Мебель». В связи с обновлением ассортимента мы предлагаем покупателям значительные скидки на витринную мебель. Ждем вас по адресу Сафонова, улица Шахтерская, дом 6. С 9 до 18 часов. В субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». Магазин на улице Карла Маркса, 35, продолжает радовать вас низкими ценами на кровлю. Например, черепица толщиной 0,4 мм, всего 430 рублей за квадратный метр. Профлист для забора в наличии высотой 2 метра, толщиной 0,4, 900 рублей за лист. Есть более тонкие листы, дешевле. Квадрат-труба для забора 20 на 40, толщиной 2 мм, 105 рублей за метр. 630 рублей за 6 метров. Автостекла на все иномарки в районе 4500. Триммеры 58 кубиков, всего 4750 рублей. Большой выбор. Леска и все расходники. Большой выбор запчастей на триммеры, щетки для электроинструмента. Также в продаже лавочки, качели, беседки. Лавочка простая 3000 с коваными элементами 3500. Беседки 15000, качели от 10 до 12 тысяч. Мотоцикл Enduro Champ. Объем 300 кубиков, всего 150 тысяч в наличии. На Озоне и в интернете около 200. Мотоблоки от 23 тысяч. Плуги, грунтозацепы и многое другое по отличным ценам, а также страховка. Город Драгобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. В отдел технического контроля завода «Драгобуш-Котломаш» требуются контролеры ОТК. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхненепровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.

0: подобна зеркалу. Она отражает желания потребителя и усиливает привлекательность вашего товара. Реклама.
1: Информация для абитуриентов. Российский новый университет Москва ведет прием на заочное и очно-заочное дистанционное обучение. Государственный диплом. Количество мест и сроки приема ограничены. Бакалавриат. Прикладная информатика, бизнес-информатика, менеджмент, экономика, государственное и муниципальное управление. Юриспруденция, политология, управление персоналом, туризм, гостиничное дело, психолого-педагогическое образование, реклама и связи с общественностью. Социальная работа, таможенное дело, специалитет, магистратура, прикладная информатика, менеджмент, экономика, государственное и муниципальное управление, финансы и кредит, юриспруденция, управление персоналом, психолого-педагогическое образование, а также колледж, экономика и бухгалтерский учет по отраслям, банковское дело. Документы можно подать лично или дистанционно. Территориальный центр, поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, 10Б, телефон 8 900 223 0258. Макс и Телеграм. Не упустите возможность получить высшее образование в своем регионе. 8 900 223 0258. Производственная компания приглашает на работу. Открыты вакансии. Оператор на линию по производству кормов. Фасовка, работа на экструдере и горизонтальной упаковочной машине. Сборщик-электрик. Слесарь механосборочных работ. Оператор на гибочный станок с ЧПУ. Мы предлагаем график 5 на 2 с 8 до 17 часов. Официальное трудоустройство по трудовому кодексу. Заработная плата от 64 тысяч рублей. Бесплатный трансфер из Верхненепровского, Сафоново и Дорогобужа. Обучение на рабочих местах. Контакты для связи 8 915 650 0772. Дорогобуж, улица Лермонтова, дом 18, территория училища. Звоните с 8 до 20.00. Будем рады видеть вас в нашей команде.
2: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8 910 712 105. Радиостанция Инфинити.

0: новости страны и мира. О главном.
1: Госдума приняла в третьем чтении закон, обязывающий банки и микрофинансовые организации уведомлять граждан через портал госуслуг о подписании кредитного договора. Документ внесла в парламент группа депутатов и сенаторов во главе с председателем комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым в ноябре 2025 года. Кредитор при подписании заемщиков индивидуальных условий договора должен проинформировать его о факте подписания, процентной ставке на дату подписания, сумме кредита или лимите кредитования и сроке возврата. Эти сведения кредитор передает в квалифицированное бюро кредитных историй, а бюро направляет их в личный кабинет гражданина на госуслугах при наличии подтвержденной учетной записи. Уведомление должно быть отправлено незамедлительно, не позднее 15 минут с момента получения сведений от кредитора. Вице-президент Международной ассоциации медиаторов «Сила диалога» Дмитрий Хрулев разъяснил, что страхование по ссылке и объявленная ценность являются ключевыми инструментами для получения компенсации в случае утраты или повреждения почтового отправления. Об этом эксперт рассказал в беседе с RT. Первым шагом при потере по ссылке должна стать письменная претензия перевозчику, которую для Почты России можно подать в течение 6 месяцев со дня отправки через приложение или сайт. Хрулев пояснил, что порядок подачи претензий для Почты России закреплен в федеральном законе о почтовой связи, и на ответ по внутрироссийским отправлениям у оператора есть 30 дней. И в завершении выпуска: российские космонавты Сергей Куть-Сверчков, Сергей Микаев и американский астронавт Кристофер Уильямс 26 июля вернутся на Землю на корабле «Союз МС-28» после экспедиции на Международной космической станции, сообщили в Роскосмосе. Экипаж активно готовится не просто к посадке, а к возвращению к привычным условиям жизни, в том числе к воздействию земной гравитации, сообщили в госкорпорации. Напомним, «Союз МС-28» прибыл на Международную космическую станцию 27 ноября 2025 года. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
2: Радио Infinity. За успех.

0: тысячу слов.
1: Одна красивая фраза в рекламе сделает то же самое.
2: Гарольд Иннес.
3: Реклама. В строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей: сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. Зарплата от 80 тысяч рублей. Место работы – Драгобужский район. Официальное трудоустройство, зарплата достойная и выплачивается без задержек. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8 962 195 81 81. Звонить с 8 до 17 часов. 8 962 195 81 81. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка-рабица, сетка-сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25, под Барановским мостом. Телефон 8 900 228 50 47. 8 900 228 50 47. Магазин «Стройматериалы».
4: Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
5: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8 910 712 105.
6: «Радио Инфинити».

0: Новости спорта.
1: Обладатель «Золотого мяча» и капитан сборной Хорватии Лука Модрич согласовал новый контракт с «Миланом», пишут СМИ. По информации Sky Sport, новый договор будет рассчитан на один год, а зарплата хорвата составит 4,5 миллиона евро. Решение остаться в «Милане» Модрич принял после разговора с новым главным тренером команды Рубеном Амаримом. Ранее ветеран подтвердил, что не собирается завершать карьеру, хотя в сети шли такие разговоры после чемпионата мира. Руководство мадридского «Реала» заинтересовано в трансфере нападающего «Барселоны» Феррана Торреса, ставшего героем финала чемпионата мира. 26-летний вингер вышел на замену в решающем матче против Аргентины и на 106-й минуте забил единственный гол, который принес Испании второй титул в истории. Каталонский клуб оценивает Торреса в 50 миллионов евро. Сам игрок считает, что сине-гранатовые не заинтересованы в продлении соглашения с ним. При этом «Реал» может рассмотреть покупку чемпиона мира в случае ухода Винисиуса Джуниора, с которым пока не достигнута договоренность о новом контракте. Известный портал Goal обновил рейтинг претендентов на золотой мяч в этом году, и первое место в нем сохранил нападающий Баварии и сборной Англии Гарри Кейн. В активе 32-летнего форварда 73 гола в этом сезоне за клуб и сборную, а на самом Мундиале он забил 6 мячей и помог англичанам выиграть бронзовые медали. Главным конкурентом Кейна считается 19-летний вингер Барселоны Ламин Ямаль, который поднялся с 7-й позиции на 2-ю благодаря победе на чемпионате мира. Тройку лидеров замкнул Лионель Месси, серебряный призер Мундиаля и второй бомбардир турнира после Килиана Мбаппе. Кстати, французу портал отводит лишь 5-ю строчку. Церемония вручения золотого мяча состоится 26 октября в Лондоне. Бельгиец Ремко Эвенепул выиграл 16-й этап Тур де Франс, оформив вторую победу подряд. Он опередил обладателя желтой майки словенца Тадея Погачера на 28 секунд, но это вряд ли скажется на расстановке в генеральной классификации. Действующий победитель большой петли все еще лидирует с более чем 4-минутным запасом. При этом из борьбы выбыл партнер Эвенепула по команде немец Флориан Липовец, занимавший 5-е место в общем зачете и боровшийся за подиум. Он не справился с управлением и на полной скорости врезался в барьерное ограждение. Спортсмен покинул трассу на носилках и был доставлен в больницу с травмой ключицы. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.
0: Радио нашего города. Радио Infinity.

0: заключается в умении представить обычное как экстраординарное.
1: Андре Муруа.
2: Реклама. Центр отдыха «Ласточка» приглашает на работу воспитателей, вожатых, кухонных рабочих, мойщиков посуды, горничных, грузчиков. Продолжительность смены 14 дней. Возможность дополнительного заработка в период летнего отпуска. Льготные путевки для детей и работников. Премия за успешное завершение сезона. Дальнейшее трудоустройство на постоянные вакансии предприятия. Звоните 8-910-724-9725 и 8-915-653-2734. На производство ЖБИ требуются формовщики и разнорабочие. Высокая сдельная оплата. Звоните 8 800 250 66 96. Звонок бесплатный. 8 800 250 66 96. Завод «Дорогобуш-Котломаш» приглашает на работу котельщиков, машинистов крана, стропольщиков, штамповщика, испытателя на герметичность, такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев. Официальное трудоустройство. Также приглашаем на работу опытных специалистов по профессиям. Сварщик, электрик по грузоподъемным средствам, токарь, расточник, гибщик труб. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеевровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донорства. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8 951 711 89 19 или пишите в Макс.

0: Смоленской области 17 часов.
1: Погода на Инфинити.
2: С прогнозом погоды на радио Инфинити Андрей Иванов, здравствуйте. В четверг, 23 июля, ожидается облачная с прояснениями погода без осадков. Ветер западный 2,6 метра в секунду. Давление 737 миллиметров, будет слабо расти. Температура ночью 11-13, а днем 18-20 градусов тепла. Восход солнца в 4 часа 40 минут, заход в 21.05, долгота дня 16 часов и 25 минут. Продолжительность светового дня уменьшилась более чем на 1 час. В пятницу 24 июля переменная облачность и также без осадков, ночью 8-10, а днем 20-22 градуса тепла. В субботу также дождей не ожидается, днем до плюс 23, в воскресенье потеплеет до плюс 25, вечером пройдут дожди и грозы. Хорошей вам летней погоды и отличного настроения. Оставайтесь с нами на волнах радио Инфинити.

0: создавайте такие рекламные объявления, которые легко запомнить и сложно игнорировать.
1: Клод Хопкинс.
2: Реклама. Строительную организацию для выполнения работ на площадке ПАО «Драгобуш» требуются работники на должность мастера-производителя работ, а также по рабочим вакансиям пескоструйщики, отделочники, изолировщики, фасадчики. А также требуется делопроизводитель. Зарплата высокая. Обращаться по телефону 8-991-520-36-19. 8-991-520-36-19. «Скала» возвращает обратно в 2000-е «Перезагрузка». Помните, как влюблялись под рингтоны «Руки вверх», писали смс и танцевали до утра? Все это возвращается. 1 августа кафе «Скала» отмечает 20 лет и устраивает самую громкую вечеринку лета. В программе два диджея и хиты нулевых, яркая программа от Элен Бурмистровой, фотограф и конкурсы в стиле «Горько» и мощные призы, подарки от заведения, специальный гость из прошлого для полного отрыва. На встрече гостей «Велкам» с приветственным фуршетом. Танцуем до 5 утра. Дресс-код. Джинсы с низкой посадкой, блестки, банданы, джинсы скини и цветные очки. Доставайте все из шкафов. Кафе «Скала», 1 микрорайон, 1 августа, вход 1000 рублей. Детали и бронь по телефону 8-910-711-04-64, Элен. 8-910-782-77-12, кафе «Скала». Будет жарко и очень громко. «Скала», с днем рождения! 18+. Туристическое агентство «Турцентр. Город Сафоново» приглашает вас в увлекательные летние туры в Москву. 26 июля. Москва. Прогулка по Воробьевым горам, захватывающая поездка на фуникулёре, на канатной дороге над Москвой-рекой, Красная площадь, парк Зарядье и Парящий мост. 9 августа. Москва. Цирк братьев Запашных. Самая главная премьера этого года, совсем большой. Далее прогулка по ВДНХ. С нами удобно. Забираем туристов из Верхней Проскова, Драгобужа, Сафоново, Вязьма, Гагарина. Запись по телефону 8-920-322-85-82. Турцентр, город Сафоново, улица Энгельса, дом 5. Подарите семье яркий летний день в Москве. Организации на постоянную работу требуется водитель категории «Б». График работы 5 на 2. Заработная плата 60 тысяч рублей в месяц. А также грузчик на продовольственный склад. Заработная плата 35 тысяч рублей в месяц. Официальное трудоустройство – полный соцпакет. Обращаться по телефонам 8-910-717-10-39, а также 8-48-144-427-02-411-57-414-90. Информация для абитуриентов. Российский новый университет Москва ведет прием на заочное и очно-заочное дистанционное обучение. Государственный диплом. Количество мест и сроки приема ограничены. Бакалавриат. Прикладная информатика, бизнес-информатика, менеджмент, экономика, государственное и муниципальное управление. Юриспруденция, политология, управление персоналом, туризм, гостиничное дело, психолого-педагогическое образование, реклама и связи с общественностью, социальная работа, таможенное дело, специалитет, магистратура, прикладная информатика, менеджмент, экономика, государственное и муниципальное управление, финансы и кредит, юриспруденция, управление персоналом, психолого-педагогическое образование, а также колледж, экономика и бухгалтерский учет по отраслям, банковское дело. Документы можно подать лично или дистанционно. Территориальный центр, поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, 10Б, телефон 8-900-223-0258, Макс и Телеграм. Не упустите возможность получить высшее образование в своем регионе. 8-900-223-0258.
3: Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
2: Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Драгобуш, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».

0: Infinity.
1: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: создать ощущение собственной значимости у слушателя.
1: Дэвид Айвс.
2: Реклама. «Скала» возвращает обратно в 2000-е. Перезагрузка. Помните, как влюблялись под рингтоны «Руки вверх», писали СМС и танцевали до утра? Все это возвращается. 1 августа кафе «Скала» отмечает 20 лет и устраивает самую громкую вечеринку лета. В программе «Два диджея и хиты нулевых», яркая программа от Элен Бурмистровой, фотограф и конкурсы в стиле «Горько» и мощные призы. Подарки от заведения, специальный гость из прошлого для полного отрыва. На встрече гостей «Велкам» с приветственным фуршетом. Танцуем до 5 утра. Дресс-код – джинсы с низкой посадкой, блестки, банданы, джинсы скини и цветные очки. Доставайте все из шкафов. Кафе «Скала», первый микрорайон, 1 августа, вход 1000 рублей. Детали и бронь по телефону 8-910-711-04-64, Элен. 8-910-782-77-12, кафе «Скала». Будет жарко и очень громко. «Скала», с днем рождения! 18+.
3: Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
4: В связи с расширением производства в стабильную компанию «Золотая Нива» срочно требуется специалист по подбору персонала на условиях сдельной оплаты труда. Уровень дохода за месяц составит 30 тысяч рублей плюс премия за каждого трудоустроенного сотрудника в компанию. Категория рабочего – 40 тысяч рублей, категория специалиста – 80 тысяч рублей, категория руководителя или главного специалиста – 100 тысяч рублей. По факту прохождения ими испытательного срока. Допускается удаленный режим работы. Официальное трудоустройство в соответствии с трудовым кодексом. Полный соцпакет. Доставка транспортом компании из Драгобужа, Верхненепровского, Сафоново. Обращаться: Смоленская область, Сафоновский район, деревня Войновщина. Телефон 8-910-724-9740.
5: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8-910-712-9740.

0: Защитник Бруклин Нетс Егор Демин был включен во вторую символическую пятерку летней лиги НБА по итогам голосования. 20-летний россиянин набирал в среднем 21 очко за игру. По оценке ESPN, Демин выглядел совершенно другим и гораздо более целостным игроком этим летом, активно атакуя с ведением, уверенно действуя в роли плеймейкера. Руководство петербургского «Зенита», выступающего в единой лиге, объявило о расторжении контракта с 31-летним американским разыгрывающим Ксавьером Муном. Баскетболист выступал за клуб с позапрошлого года, однако в августе прошлого года покинул команду и вернулся лишь в январе. В прошлом сезоне он провел 26 матчей в регулярном чемпионате и плей-офф единой лиги, в среднем набирая 11 очков. Теперь «Зенитовцы», лишившиеся также Трента Фрейзера, приступят к поиску нового основного разыгрывающего. В летнее трансферное окно ЦСКА ведет активную работу одновременно по двум нападающим – продаже своего и покупке нового. Президент Бока Хуниорс лично позвонил боссам красно-синих по поводу трансфера 25-летнего аргентинского форварда Лусиано Ганду, вымененного у «Зенита» в начале года на Игоря Дивеева. Параллельно армейцы ищут замену и нацелились на нападающего казанского «Рубина» Мерилинда Даку. В агентстве, представляющем интересы 28-летнего албанца, подтвердили интерес со стороны нескольких футбольных клубов, включая ЦСКА, но подчеркнули, что игрок сосредоточен на выступлениях за «Рубин». СМИ сообщают, что московский клуб готов активировать опцию выкупа Даку, которая составляет 10 миллионов евро, а главный тренер ЦСКА Дмитрий Игдесамов уже одобрил возможный переход. В минувшем сезоне Даку провел за «Рубин» 29 матчей и забил 11 голов, заняв 7-е место в списке лучших бомбардиров РПЛ. Действующий чемпион России «Зенит» продолжает бороться за полузащитника бразильского «Ботафога» Данила. Петербургский клуб готов предложить футболисту зарплату, значительно превышающую ту, которую ему может предоставить бразильский «Палмейрас», сообщает ESPN Brazil. При этом сам 25-летний игрок предпочел бы либо продолжить карьеру в одном из ведущих европейских чемпионатов, либо вернуться в «Палмейрас», за который уже выступал ранее. Потенциальная сумма сделки оценивается в 20-25 миллионов евро, однако его нынешний клуб рассчитывает выручить за этот трансфер не менее 30. «Зенит» же предлагает клубу все 35 миллионов и по 4 миллиона в год самому футболисту. В этом сезоне чемпионата Бразилии хавбек провел 12 матчей, забил 7 голов и отдал 2 голевые передачи. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.
1: Infinity.

0: цель рекламы – заставить потребителя забыть обо всем остальном мире хотя бы на мгновение.
1: Клифтон Тёрнер.
2: Реклама. Хорошие новости от магазина «Мастер Мебель». В связи с обновлением ассортимента мы предлагаем покупателям значительные скидки на витринную мебель. Ждем вас по адресу Сафонова, улица Шахтерская, дом 6, с 9 до 18 часов. В субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». В отдел технического контроля завода «Дорогобуж-Котломаш» требуются контролеры ОТК. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Дорогобужа, Верхненепровского. Бесплатные обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал, праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС. Магазин на улице Карла Маркса, 35, продолжает радовать вас низкими ценами на кровлю. Например, черепица толщиной 0,4 мм всего 430 рублей за квадратный метр. Профлист для забора в наличии высотой 2 метра толщиной 0,4 – 900 рублей за лист. Есть более тонкие листы дешевле. Квадрат труба для забора 20 на 40 толщиной 2 мм – 105 рублей за метр. 630 рублей за 6 метров. Автостекла на все иномарки в районе 4500. Триммеры 58 кубиков всего 4750 рублей. Большой выбор. Леска и все расходники. Большой выбор запчастей на триммеры, щетки для электроинструмента. Также в продаже лавочки, качели, беседки. Лавочка простая 3000 с коваными элементами 3500. Беседки 15000, качели от 10 до 12 тысяч. Мотоцикл Enduro Champ. Объем 300 кубиков, всего 150 тысяч в наличии. На Озоне и в интернете около 200. Мотоблоки от 23 тысяч. Плуги, грунтозацепы и многое другое по отличным ценам, а также страховка. Город Дорогобуж, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. Дорогобужский отдел вневедомственной охраны приглашает на работу полицейского группы задержания и полицейского водителя группы задержания. Полный социальный пакет, достойная заработная плата, отпуск от 40 суток, предоставление санаторно-курортного и медицинского обслуживания для сотрудников и членов его семьи, бесплатное заочное обучение в высших учебных заведениях Росгвардии. По вопросам приема обращаться: поселок Верхнепровский, улица Строителей, дом 11А, телефон 546-50. 59.

0: языком об экономике в программе «Кошелек».
1: Владимир Путин заявил, что граждане должны получать приобретенные квартиры и дома в установленные сроки и надлежащего качества. Об этом сообщает информационное агентство Data.ru. Такое заявление глава государства сделал во время встречи с заместителем председателя правительства Маратом Хуснуллиным. Вице-премьер сообщил, что Кабмин принимает меры для того, чтобы россияне своевременно получали жилье, за которое уже заплатили. В ответ президент подчеркнул, что недвижимость должна передаваться не только без задержек, но и соответствовать требованиям по качеству. Кроме того, Путин отметил эффективность программы семейной ипотеки, назвав ее одним из важных инструментов поддержки граждан.
0: Копейка рубль бережет.
1: Пенсии во избежание их обесценивания необходимо индексировать не один раз в год, а ежеквартально по текущему уровню инфляции. Такое мнение выразил депутат Сергей Миронов. Индексировать пенсии по уму надо ежеквартально, потому что когда раз в год они индексируются, это мы берем инфляцию прошлого года, а пенсионеры покупают по инфляции этого, которая несравнима с тем, что было в прошлом году, цитирует депутата ТАСС. Как пояснил Миронов, индексация пенсии раз в квартал даст возможность учесть текущий уровень инфляции.
0: Закрома Родины.
1: Минпромторг России рассматривает возможность распространения действия механизма российской полки после его запуска и на детские товары. Об этом рассказал в интервью РИА Новости замглавы Минпромторга Иван Куликов. Требование о российской полке, как пояснил Куликов, обяжет субъекты торговли устанавливать минимальную долю продукции российских производителей на полках, торговых сетях и на маркетплейсах. После запуска механизма мы проработаем вопрос его распространения на детские товары, отметил он. По словам Куликова, преобладание на полках импортной продукции наблюдается во многих сегментах, в связи с чем Минпромторг работает над созданием более благоприятных условий для российских предприятий. Например, в текущем году прорабатывается возможность запуска ряда пилотных механизмов поддержки. Речь идет о продвижении детских игр на маркетплейсах и субсидии на производство детских игрушек с анимационными образами. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.

0: Это искусство привлекать внимание и удерживать его.
1: Эрнест Беккер.
2: Реклама. Производственная компания приглашает на работу. Открыты вакансии. Оператор на линию по производству кормов. Фасовка, работа на экструдере и горизонтальной упаковочной машине. Сборщик-электрик. Слесарь механосборочных работ. Оператор на гибочный станок с ЧПУ. Мы предлагаем график 5 на 2 с 8 до 17 часов. Официальное трудоустройство по трудовому кодексу. Заработная плата от 64 тысяч рублей. Бесплатный трансфер из Верхненепровского, Сафоново и Дорогобужа. Обучение на рабочих местах. Контакты для связи. 8 915 650 07 72. Дорогобуж, улица Лермонтова, дом 18, территория училища. Звоните с 8 до 20.00. Будем рады видеть вас в нашей команде.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8 910 712 105.

О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. ВКонтакте полностью переходит в доменную зону .ru. Социальная сеть ВКонтакте объявила о переходе с международного домена .com на российский .ru. Разработчики сервиса также рассказали, как осуществить так называемый переезд на пользовательском ПК. 16 июля пользователи ВКонтакте начали получать уведомления о переходе с адреса vk.com на vk.ru. Компания заявила, что это все тот же ВКонтакте, но быстрее и надежнее. Никаких изменений в дизайне и функциональности соцсети в связи с переездом не произошло. Соцсеть ВКонтакте завершает переезд на российский домен веб-адрес vk.ru. Далее мы будем поддерживать доступность сервисов только в доменной зоне .ru, проинформировали в пресс-службе ВКонтакте. Мобильная версия ВК продолжила работать в обычном режиме, а при первом входе через браузер на новый домен пользователям рекомендуется сменить фрагмент .com на .ru прямо в адресной строке. После этого дальнейшее перенаправление будет происходить автоматически. Нововведение совпало по времени с удалением клиента ВКонтакте из Google Play. Но официально о связи этих событий пресс-служба соцсети не заявляла. Мобильный клиент ВК для платформы Android по-прежнему доступен в RuStore, Samsung Galaxy Store, Huawei App Gallery, Xiaomi Get Apps и других альтернативных магазинах приложений. На этом пока все. Услышимся!

0: подъем.
1: Принимаем нормально.
0: Так, 10 секунд, полет нормальный.
1: Принимаем вас.

0: Выберите оригинальную идею и сделайте ее понятной каждому. Вот секрет успеха.
1: Александр Пушкин.
2: Реклама. В строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей: сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. Зарплата от 80 тысяч рублей. Место работы – Драгобужский район. Официальное трудоустройство, зарплата достойная и выплачивается без задержек. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8 962 195 81 81. Звонить с 8 до 17 часов. 8 962 195 81 81.
3: Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
4: Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка-рабица, сетка-сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся, город Сафоново, Драгобужский проезд, 25, под Барановским мостом. Телефон 8 900 228 50 47. 8 900 228 50 47. Магазин «Стройматериалы».
5: «Скала» возвращает обратно в 2000-е. Перезагрузка. Помните, как влюблялись под рингтоны «Руки вверх», писали смс и танцевали до утра? Все это возвращается. 1 августа кафе «Скала» отмечает 20 лет и устраивает самую громкую вечеринку лета. В программе два диджея и хиты нулевых, яркая программа от Элен Бурмистровой, фотограф и конкурсы в стиле «Горько» и мощные призы. Подарки от заведения, специальный гость из прошлого для полного отрыва. На встрече гостей welcome с приветственным фуршетом. Танцуем до 5 утра. Дресс-код: джинсы с низкой посадкой, блестки, банданы, джинсы скини и цветные очки. Доставайте все из шкафов. Кафе «Скала», 1 микрорайон, 1 августа, вход 1000 рублей. Детали и бронь по телефону 8 910 711 04 64. Элен 8 910 782 77 12. Кафе «Скала». Будет жарко и очень громко. «Скала», с днем рождения. 18+.

0: В этот день. События, ставшие историей.
1: 22 июля 1894 года в 8 часов утра в Париже начались первые в истории автомобильные гонки. Инициатором соревнований стал главный редактор парижской газеты «Le Petit Journal» Пьер Жефар. Автомобильный пробег должен был продемонстрировать возможности нового вида транспорта – самодвижущихся экипажей. Участникам предстояло пройти на своих машинах заданный маршрут Париж-Руан за 12 часов. Машины впечатляли разнообразием формы конструкции. 39 автомобилей обладало двигателями внутреннего сгорания, за ними шли паровики в количестве 28 штук. Было представлено по 5 электро- и пневмоавтомобилей, 25 устройств попали в номинацию «Другие системы». После отборочных заездов к старту допустили 28 автомобилей, 14 с бензиновыми и 7 с паровыми двигателями. Уходя на дистанцию с полуминутным интервалом, машины покидали столицу и брали курс на Руан в 126 километрах к северу. Западу. До финиша удалось добраться лишь 17 машинам. Наибольшую скорость, более 22 км в час, развил 20-сильный паромобиль маркиза Альбера де Диона «Де Дион Бутон». Однако первый приз по решению жюри был разделен между двумя бензиновыми машинами марок «Пежо» и «Панар Левассор». Их сочли самыми надежными в эксплуатации.
2: 22 июля 1795 года премьерой оперы Козловского на слова Потемкина «Взятие Измаила» или «Зельмира и Смелон» в московском имении графа Николая Шереметьева открылся театр-дворец Останкино. Театр занимал во дворце центральное место. Влияние идеи театральности ощущалось во всем. Роскошь соседствовала с бутафорией. Парадный двор напоминал сценическое пространство в окружении флигелей кулис. Интерьеры сменяли друг друга, как картины в спектакле. Во время приемов, проходивших в Останкино, после спектакля в том же зале давался бал, затем следовал ужин в египетском павильоне. Театральная труппа, состоявшая из крепостных графа, насчитывала до 200 актеров, певцов и музыкантов, что позволяло ей успешно соперничать с императорским театром. Ее репертуар включал больше сотни опер, комедий, балетов, в том числе произведения французских и итальянских композиторов Гретри, Мансиньи, Паизелло и Пичини. Примадонной оперы была блистательная Прасковья Жемчугова, крепостная актриса, ставшая впоследствии супругой графа Шереметьева. В настоящее время Останкино – единственный в России театр 18 века, сохранивший сцену, зрительный зал, гримировочные комнаты и часть механизмов машинного отделения.
0: А в этот день события, ставшие историей.
3: Радио Infinity. За удачу!

0: маркетинга. Искренняя эмоция покупателя.
1: Уин Кэмпбелл.
2: Реклама. На производство ЖБИ требуются формовщики и разнорабочие. Высокая сдельная оплата. Звоните 8 800 250 66 96. Звонок бесплатный. 8 800 250 66 96. Центр отдыха «Ласточка» приглашает на работу воспитателей, вожатых, кухонных рабочих, мойщиков посуды, горничных, грузчиков. Продолжительность смены 14 дней. Возможность дополнительного заработка в период летнего отпуска. Льготные путевки для детей и работников. Премия за успешное завершение сезона. Дальнейшее трудоустройство на постоянные вакансии предприятия. Звоните 8 910 724 97 25 и 8 915 653 27 34. Информация для абитуриентов. Российский новый университет Москва ведет прием на заочное и очно-заочное дистанционное обучение. Государственный диплом. Количество мест и сроки приема ограничены. Бакалавриат. Прикладная информатика, бизнес-информатика, менеджмент, экономика, государственное и муниципальное управление. Юриспруденция, политология, управление персоналом, туризм, гостиничное дело, психолого-педагогическое образование, реклама и связи с общественностью. Социальная работа, таможенное дело, специалитет, магистратура, прикладная информатика, менеджмент, экономика, государственное и муниципальное управление, финансы и кредит, юриспруденция, управление персоналом, психолого-педагогическое образование, а также колледж, экономика и бухгалтерский учет по отраслям, банковское дело. Документы можно подать лично или дистанционно. Территориальный центр, поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, 10Б, телефон 8 900 223 0258, Макс и Телеграм. Не упустите возможность получить высшее образование в своем регионе. 8 900 223 0258. Завод «Драгобуш-Котломаш» приглашает на работу котельщиков, машинистов крана, стропольщиков, штамповщика, испытателя на герметичность, такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев. Официальное трудоустройство. Также приглашаем на работу опытных специалистов по профессиям. Сварщик, электрик по грузоподъемным средствам, токарь, расточник, гибщик труб. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонемента в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донорства. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8 951 711 8919 или пишите в Макс.
3: А ты задумывался о том, что всегда находится рядом, вместе со всеми, в любое время, в любом месте, за рулем, на работе, в спорте, дома. Доступно везде и всегда. Радио. Радио. И реклама на радио. Рекламируйся на радио. Просто, разумно, эффективно.
4: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8 910 712

0: ваше рекламное послание должно звучать ясно и громко. Иначе оно затеряется среди шума.
1: Ричард Брэнсон.
2: Реклама. Строительную организацию для выполнения работ на площадке ПАО «Драгобуш» требуются работники на должность мастера-производителя работ, а также по рабочим вакансиям пескоструйщики, отделочники, изолировщики, фасадчики, а также требуется делопроизводитель. Зарплата высокая. Обращаться по телефону 8 991 520 3619. 8 991 520 3619. Организации на постоянную работу требуется водитель категории «Б». График работы 5 на 2. Заработная плата 60 тысяч рублей в месяц. А также грузчик на продовольственный склад. Заработная плата 35 тысяч рублей в месяц. Официальное трудоустройство – полный соцпакет. Обращаться по телефонам 8 910 717 10 39, а также 8 48 144 4 2702 4 11 57 4 14 90. Информация для абитуриентов. Российский новый университет Москва ведет прием на заочное и очно-заочное дистанционное обучение. Государственный диплом. Количество мест и сроки приема ограничены. Бакалавриат. Прикладная информатика, бизнес-информатика, менеджмент, экономика, государственное и муниципальное управление. Юриспруденция, политология, управление персоналом, туризм, гостиничное дело, психолого-педагогическое образование, реклама и связи с общественностью, социальная работа, таможенное дело, специалитет, магистратура, прикладная информатика, менеджмент, экономика, государственное и муниципальное управление, финансы и кредит, юриспруденция, управление персоналом, психолого-педагогическое образование, а также колледж, экономика и бухгалтерский учет по отраслям, банковское дело. Документы можно подать лично или дистанционно. Территориальный центр, поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, 10Б, телефон 8 900 223 0258, Макс и Телеграм. Не упустите возможность получить высшее образование в своем регионе. 8 900 223 0258. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Драгобуш, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8 910 712 105.
3: Здесь и сейчас. Радиостанция «Инфинити».

0: новости страны и мира. О главном.
1: Замсекретаря общественной палаты Владислав Гриб предложил ввести скидки для неработающих пенсионеров на все услуги ЖКХ. Об этом сообщает РИА Новости. По его словам, такая мера позволит сохранить население малых городов и деревень, где пожилые люди чаще всего живут в частных домах. Их расходы на содержание жилья и коммунальные услуги зачастую выше, чем у проживающих в многоквартирных домах. Субсидии должны быть установлены на федеральном уровне, уточнил Гриб. Можно учитывать площадь жилья, чтобы не было ситуации, когда большая квартира полностью освобождается от оплаты. Часть жилплощади пропорционально должна быть освобождена от коммунальных услуг, отметил член общественной палаты. С июля в России действует закон, отменяющий двойное наказание за одно и то же нарушение правил дорожного движения, сообщила изданию «Прайм» директор юридической группы Мария Яковлева. Она отметила, что принцип «нельзя наказывать дважды за одно и то же» был и раньше, но существовала и процедура, которая позволяла его обойти. Например, при ДТП с пешеходом водителя могли оштрафовать за то, что он не уступил дорогу, а потом лишить прав или назначить еще один штраф, если был причинен вред здоровью пострадавшего. По словам юриста, теперь такую ситуацию регулирует федеральный закон. Всеми материалами по делу будет заниматься один судья. Если подтвердится более тяжкое нарушение ПДД, прежнее наказание будет отменено. В противном случае продолжит действовать первоначальное постановление. И в завершении выпуска народный артист России, директор Большого московского цирка Эдгард Запашный выступит продюсером фильма о Юрии Куклачеве. Об этом пишет ТАСС. Сын легендарного дрессировщика Дмитрий Куклачев заявил журналистам, что полностью доверяет Запашному процесс продюсирования картины. «Мы общались по поводу кино, и Эдгард предложил мне придумать концепт», — поделился артист. Дмитрий Куклачев отметил, что будущее кино будет семейным. Он признался, что в главных ролях хотел бы видеть Сергея Безрукова и Сергея Бурунова. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
2: Infinity. Каждый приемник.

0: магия рекламы кроется в способности мгновенно завладевать сознанием покупателя.
1: Малкольм Гладуэлл.
2: Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
3: Швейное предприятие по пошиву несложных трикотажных изделий ассортимента фабрики «Шарм Твое» объявляет набор швей в цеха, расположенные в городе Драгобуш. Заработная плата 2 раза в месяц, сдельная. Лучшие расценки в районе. График 5 на 2. Телефон 8-908-282-22-22. Ждем вас в наш дружный коллектив. 8-908-282-22-22.
4: «Скала» возвращает обратно в 2000-е. Перезагрузка. Помните, как влюблялись под рингтоны «Руки вверх», писали смс и танцевали до утра? Все это возвращается. 1 августа кафе «Скала» отмечает 20 лет и устраивает самую громкую вечеринку лета. В программе «Два диджея и хиты нулевых», яркая программа от Элен Бурмистровой, фотограф и конкурсы в стиле «Горько» и мощные призы. Подарки от заведения, специальный гость из прошлого для полного отрыва. На встрече гостей «Велкам» с приветственным фуршетом. Танцуем до 5 утра. Дресс-код – джинсы с низкой посадкой, блестки, банданы, джинсы скини и цветные очки. Доставайте все из шкафов. Кафе «Скала», 1 микрорайон, 1 августа, вход 1000 рублей. Детали и бронь по телефону 8-910-711-04-64, Элен. 8-910-782-77-12, кафе «Скала». Будет жарко и очень громко. «Скала», с днем рождения! 18+.
5: В связи с расширением производства крупнейший производитель молока Смоленской области «Золотая Нива» приглашает свои ряды на вакансии. Начальник кормоцеха, зарплата 120 тысяч рублей. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 77 тысяч. Водитель погрузчика, 100 тысяч. Водитель грузового транспорта, 90 тысяч рублей. Водитель категории «С», 60 тысяч. Слесарь-ремонтник, от 70 до 80 тысяч. Тракторист-машинист, 120 тысяч рублей. Тракторист-механизатор, от 80 до 120 тысяч. Оператор по искусственному осеменению от 115 тысяч. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами, 65 тысяч рублей. Животновод, 80 тысяч. Бухгалтер, 60 тысяч. Ветеринарный врач и зоотехник, 100 тысяч рублей. Ветеринарный врач-ортопед, 120 тысяч рублей. Механик по техобслуживанию транспорта, инженер-программист, 100 тысяч рублей. Механик-автоэлектрик, 90 тысяч рублей. Озеленитель, 60 тысяч, повар 50 тысяч, подсобный рабочий 60 тысяч, диспетчер 55 тысяч, уборщица 40 тысяч рублей, а также управляющий фирмой, главный ветеринарный врач, главный зоотехник, сервисный инженер доильного и холодильного оборудования. Зарплата обсуждается на собеседовании с каждым кандидатом отдельно. Доставка до места работы из Драгобужа, Сафонова и Верхнепровского. Агрокомплекс обеспечен самой современной техникой и оборудованием от ведущих мировых производителей. Звоните 8-910-724-9740 и 8-910-722-5805.
6: Служба по контракту в армии России – твой выбор. Зарплата от 4 миллионов рублей в год. Единовременная выплата – 1 миллион 600 тысяч рублей. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии, возможность списания долгов по кредитам. При оказании содействия и сопровождении кандидата до заключения контракта выплачивается 100 тысяч рублей. Подробности по телефонам 68-71-45 и 22-15-22.
7: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
8: «Радио Инфинити»

0: товар, а бренд.
1: Томас Хайн.
2: Реклама. Информация для абитуриентов. Российский новый университет Москва ведет прием на заочное и очно-заочное дистанционное обучение. Государственный диплом. Количество мест и сроки приема ограничены. Бакалавриат. Прикладная информатика, бизнес-информатика, менеджмент, экономика, государственное и муниципальное управление. Юриспруденция, политология, управление персоналом, туризм, гостиничное дело, психолого-педагогическое образование, реклама и связи с общественностью. Социальная работа, таможенное дело, специалитет, магистратура, прикладная информатика, менеджмент, экономика, государственное и муниципальное управление, финансы и кредит, юриспруденция, управление персоналом, психолого-педагогическое образование, а также колледж, экономика и бухгалтерский учет по отраслям, банковское дело. Документы можно подать лично или дистанционно. Территориальный центр, поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, 10Б, телефон 8 900 223 0258, Макс и Телеграм. Не упустите возможность получить высшее образование в своем регионе. 8 900 223 0258.
3: Хорошие новости от магазина «Мастер Мебель». В связи с обновлением ассортимента мы предлагаем покупателям значительные скидки на витринную мебель. Ждем вас по адресу: Сафонова, улица Шахтерская, дом 6. С 9 до 18 часов. В субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель».
4: В отдел технического контроля завода «Дорогобуж-Котломаш» требуются контролеры ОТК. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Дорогобужа, Верхний Непровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8 951 711 89 19, или пишите в МАКС.
5: Магазин на улице Карла Маркса, 35, продолжает радовать вас низкими ценами на кровлю. Например, черепица толщиной 0,4 мм всего 430 рублей за квадратный метр. Профлист для забора в наличии высотой 2 метра толщиной 0,4 – 900 рублей за лист. Есть более тонкие листы дешевле. Квадрат труба для забора 20 на 40 толщиной 2 мм – 105 рублей за метр. 630 рублей за 6 метров. Автостекла на все иномарки в районе 4500. Триммеры 58 кубиков всего 4750 рублей. Большой выбор. Леска и все расходники. Большой выбор запчастей на триммеры, щетки для электроинструмента. Также в продаже лавочки, качели, беседки. Лавочка простая 3000 с коваными элементами 3500. Беседки 15000, качели от 10 до 12 тысяч. Мотоцикл Enduro Champ. Объем 300 кубиков, всего 150 тысяч в наличии. На Озоне и в интернете около 200. Мотоблоки от 23 тысяч. Плуги, грунтозацепы и многое другое по отличным ценам, а также страховка. Город Дорогобуж, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции.

курсы. Ты любишь меня? Конечно. Ну что за вопросы? Мы идеальные пары, самые классные форсы.

0: Брянской области 20 часов.
1: Вы слушаете радиоканал «Радио Инфинити». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-67-00364 от 10 апреля 2025 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Смоленской области. Для детей старше 12 лет. Программа «Альтернатива» каждую среду с 8 до 9 вечера.

0: эффективная реклама – это тонкий танец эмоций и фактов, позволяющий покупателю почувствовать себя центром вселенной. Реклама.
1: Производственная компания приглашает на работу. Открыты вакансии. Оператор на линию по производству кормов. Фасовка, работа на экструдере и горизонтальной упаковочной машине. Сборщик-электрик. Слесарь механосборочных работ. Оператор на гибочный станок с ЧПУ. Мы предлагаем график 5/2 с 8 до 17 часов. Официальное трудоустройство по трудовому кодексу. Заработная плата от 64 тысяч рублей. Бесплатный трансфер из Верхненепровского, Сафоново и Дорогобужа. Обучение на рабочих местах. Контакты для связи. 8 915 650 07 72. Дорогобуж, улица Лермонтова, дом 18, территория училища. Звоните с 8 до 20:00. Будем рады видеть вас в нашей команде.

0: Хорошая реклама создает образ бренда быстрее, чем плохая реклама разрушит его репутацию.
1: Джош Луис.
2: Реклама. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы». В строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей. Сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. Зарплата от 80 тысяч рублей. Место работы – Драгобужский район. Официальное трудоустройство, зарплата достойная и выплачивается без задержек. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8-962-195-81-81. Звонить с 8 до 17 часов. 8-962-195-81-81.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-900.

0: вызывает желание сменить канал.
1: Деннис Гарсия.
2: Реклама. На производство ЖБИ требуются формовщики и разнорабочие. Высокая сдельная оплата. Звоните 8 800 250 66 96. Звонок бесплатный. 8 800 250 66 96.
3: Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
4: Центр отдыха «Ласточка» приглашает на работу воспитателей, вожатых, кухонных рабочих, мойщиков посуды, горничных, грузчиков. Продолжительность смены 14 дней. Возможность дополнительного заработка в период летнего отпуска. Льготные путевки для детей и работников. Премия за успешное завершение сезона. Дальнейшее трудоустройство на постоянные вакансии предприятия. Звоните 8 910 724 9725 и 8 915 653 27 34.
5: Завод «Драгобуш Котломаш» приглашает на работу котельщиков, машинистов крана, стропольщиков, штамповщика, испытателя на герметичность, такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев. Официальное трудоустройство. Также приглашаем на работу опытных специалистов по профессиям. Сварщик, электрик по грузоподъемным средствам, токарь-расточник, гибщик труб. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеевровского. Бесплатные обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донорства. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8 951 711 8919 или пишите в Макс.
6: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8 910 712 105. Инфинити, пожалуй, лучшее музыкальное радио.

0: Infinity.
1: Смоленской области 21 час.
2: Погода на Infinity.
3: С прогнозом погоды на радио Infinity Андрей Иванов, здравствуйте. В четверг, 23 июля, ожидается облачная с прояснениями погода без осадков. Ветер западный, 2,6 метра в секунду. Давление 737 миллиметров, будет слабо расти. Температура ночью 11-13, а днем 18-20 градусов тепла. Восход солнца в 4 часа 40 минут, заход в 21.05, долгота дня 16 часов и 25 минут. Продолжительность светового дня уменьшилась более чем на 1 час. В пятницу 24 июля переменная облачность и также без осадков, ночью 8-10, а днем 20-22 градуса тепла. В субботу также дождей не ожидается, днем до плюс 23, в воскресенье потеплеет до плюс 25, вечером пройдут дожди и грозы. Хорошей вам летней погоды и отличного настроения. Оставайтесь с нами на волнах радио Infinity.

0: каждая рекламная кампания – это попытка установить мост доверия между вашим товаром и покупателями.
1: Реклама. Строительную организацию для выполнения работ на площадке ПАО «Драгобуш» требуются работники на должность мастера-производителя работ, а также по рабочим вакансиям – пескоструйщики, отделочники, изолировщики, фасадчики. А также требуется делопроизводитель. Зарплата высокая. Обращаться по телефону 8 991 520 3619. 8 991 520 3619. Организации на постоянную работу требуется водитель категории «Б». График работы 5 на 2. Заработная плата 60 тысяч рублей в месяц. А также грузчик на продовольственный склад. Заработная плата 35 тысяч рублей в месяц. Официальное трудоустройство – полный соцпакет. Обращаться по телефонам 8 910 717 10 39, а также 8 48 144 4 27 02 4 11 57 4 14 90. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Драгобуш, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».

0: Не важно, какую стратегию в рекламе ты выберешь. Главное, будь уникальным и оригинальным.
1: Стив Мартин.
2: Реклама. «Скала» возвращает обратно в 2000-е. Перезагрузка. Помните, как влюблялись под рингтоны «Руки вверх», писали смс и танцевали до утра? Все это возвращается. 1 августа кафе «Скала» отмечает 20 лет и устраивает самую громкую вечеринку лета. В программе «Два диджея и хиты нулевых», яркая программа от Элен Бурмистровой, фотограф и конкурсы в стиле «Горько» и мощные призы. Подарки от заведения, специальный гость из прошлого для полного отрыва. На встрече гостей «Welcome» с приветственным фуршетом. Танцуем до 5 утра. Дресс-код – джинсы с низкой посадкой, блестки, банданы, джинсы скини и цветные очки. Доставайте все из шкафов. Кафе «Скала», первый микрорайон, 1 августа, вход 1000 рублей. Детали и бронь по телефону 8-910-711-04-64, Элен. 8-910-782-77-12, кафе «Скала». Будет жарко и очень громко. «Скала», с днем рождения! 18+.
3: В связи с расширением производства в стабильную компанию «Золотая Нива» срочно требуется специалист по подбору персонала на условиях сдельной оплаты труда. Уровень дохода за месяц составит 30 тысяч рублей плюс премия за каждого трудоустроенного сотрудника в компанию. Категория рабочего – 40 тысяч рублей, категория специалиста – 80 тысяч рублей, категория руководителя или главного специалиста – 100 тысяч рублей. По факту прохождения ими испытательного срока. Допускается удаленный режим работы. Официальное трудоустройство в соответствии с трудовым кодексом. Полный соцпакет. Доставка транспортом компании из Драгобужа, Верхнепровского, Сафоново. Обращаться в Смоленская область, Сафоновский район, деревня Войновщина. Телефон 8-910-724-9740.
4: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8-910-712-105. Радио Инфинити. За твою победу!

0: привлекают людей. Поэтому в рекламе рассказывайте интересные истории о вашем продукте.
1: Марк Цукерберг.
2: Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
3: Хорошие новости от магазина «Мастер Мебель». В связи с обновлением ассортимента мы предлагаем покупателям значительные скидки на витринную мебель. Ждем вас по адресу Сафонова, улица Шахтерская, дом 6, с 9 до 18 часов. В субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». В отдел технического контроля завода «Дорогобуш-Котломаш» требуются контролеры ОТК. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Дорогобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал, праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС. Магазин на улице Карла Маркса, 35, продолжает радовать вас низкими ценами на кровлю. Например, черепица толщиной 0,4 мм всего 430 рублей за квадратный метр. Профлист для забора в наличии высотой 2 метра толщиной 0,4 – 900 рублей за лист. Есть более тонкие листы дешевле. Квадрат труба для забора 20 на 40 толщиной 2 мм – 105 рублей за метр. 630 рублей за 6 метров. Автостекла на все иномарки в районе 4500. Триммеры 58 кубиков всего 4750 рублей. Большой выбор. Леска и все расходники. Большой выбор запчастей на триммеры, щетки для электроинструмента. Также в продаже лавочки, качели, беседки. Лавочка простая 3000 с коваными элементами 3500. Беседки 15000, качели от 10 до 12 тысяч. Мотоцикл Enduro Champ. Объем 300 кубиков, всего 150 тысяч в наличии. На Озоне и в интернете около 200. Мотоблоки от 23 тысяч. Плуги, грунтозацепы и многое другое по отличным ценам, а также страховка. Город Дорогобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции.
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
4: «Радио Инфинити».

дождем тебя слегка коснусь, а может, радугой цветной. А может, я вернусь

Я охапками листья кидаю в костер, синим дымом подпираю бледный небо шатер. Они пеплом взлетают, прогорев до конца. Я рукою стираю хлопья сажи с лица. Как будто так уже было, это просто усталость. Безразличием камня в моем сердце осталось. Пламя шорохом смерти жжет сухую листву. Это

наоборот, что все сложно. Меня не понимают, меня не слышат. Но теперь-то я знаю, что там и тогда было счастье. А тогда я ничего не знал, зато я так всего хотел.

Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра

0: Радіо Інфініті.
1: Я вспоминаю ядреню феню, как можно было это все забыть за дверью. Ключи от дома, чехол с гитарой, кусочек хлеба покормить голодных птиц. А в общем клево, что так вышло, я сижу на крыше, пялюсь в панораму. И наше солнце закатилось, на ночь глядя, неспроста не в ту канаву. Братишка, я не

гоните лыжу. Депрессника, который мне сбивает крышу. Поля, лужайки, цветы, грибочки. И очень быстро песня пишется моя. Вообще-то клёво, полбутылки пива есть, и солнце кошкой лижет спину. И пьяный хохот дополняет нарисованную пальцами картину.

0: и как законченный поэт уеду вдаль.
1: А в общем клево, что так вышло. Я сижу на крыше, пялюсь в панораму.
2: И наше солнце закатилось, на ночь глядя, неспроста, не в ту

0: часа ночи.
1: Вы слушаете радиоканал «Радио Инфинити». Свидетельство о регистрации средства массовой информации L номер ТУ-67-00364 от 10 апреля 2025 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Смоленской области. Для детей старше 12 лет.

0: Infinity в каждый приемник.
1: На 7-й международной конференции в Гааге наша делегация в

я не поехал. Я купил мотыля и пошел на реку. Я люблю рыбалку. Сядешь на берегу, закинешь удочку.